В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам в небо.

остаться как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Это вторник. Это утреннее шоу с утра по радио. Это 14 июля. У нас небольшая осень, чему мы в целом после жаришки, наверное, даже и рады.
1: Не, ну лето должно сменяться осенью. Это логично. Да? Главное, чтобы потом не началась зима внезапная. Единственное, чтобы погода окончательно наша уральская не сошла с ума и не устроила нам в середине недельки какие-то снега. Ну, такого вроде бы синоптики не обещают. Все там поправится и будет вот такая приятная, на самом деле, летняя температурка. Плюс 23, плюс 25, иногда дождь. В общем, кайф, которым мы наслаждались весь июнь, нам, честно говоря, вот в городе очень нравилось.
0: Как будто бы да. Ну, лично нам, по крайней мере. Mm-hmm.
1: Это наш заказик, если что, от нас поступил.
0: От нашего стола к вашему, ребята. Ну и я знаю точно, что синоптики обещают нам хорошее настроение в ближайшие 3 часа. Некое пробуждение шикарнейшее. Ну и что уж там, шутки, юмор, прибаутки, чейнворды. Все будет.
1: Я боюсь не все от синоптиков все-таки. Нам тоже придется чуть-чуть поднапрячься. Хотя у нас тоже есть синоптическая часть в нашем утреннем шоу. В общем, все вместе с вами будем как-то делать это утро лучше, веселее, ярче. И, между прочим, цифры тоже появятся интересные.
0: Так.
1: Во-первых, у нас такой есть повод. День первого российского автомобиля. Именно в этот день он был произведен. И еще интересный день 27 слов на букву О.
0: О!
1: О! Вот О! Можете ли вы вот с утра вот проснуться и сразу выдать 27 слов на О? Мы решили все это соединить и задать такой вопрос. Название русской новой машины на букву О. Вот Лада какая-то, возможно. Возможно, какие-то Жигули. Возможно, еще что-то вспомнить. Волгу какую-нибудь, не знаю.
0: Да, самое главное, чтобы О там фигурировало, по крайней мере, в этом слове. Ну что, ждем от каждого как минимум по 27 вариантов. Сегодня получается в группу ВКонтакте. vk.com/radiochill и в телеграм-канал Радио Континенталь.
1: Ну а вы ждете от нас традиционно уже сертификат в лето ООО «Империя Игр». Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 30 24. Заходи на letotermy.rf.

0: кукол возвращается спектакль про маленького ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
3: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: И давайте к новостям. Приятные прилетели из Магнитогорска. У них, между прочим, событие мощнейшее будет в ближайшие выходные. И даже два события, а не одно, ведь там День Металлурга и День Города. Вот так соединяются в один, уже традиционно.
5: Ну, заранее не поздравляем пока.
4: Пока нет, хотя...
6: Наверное... А они что, раньше, чем у нас?
4: День Города?
6: Угу.
4: Да, у них День Металлурга. То есть у нас принято Дни города к какому-то единому формату приводить. Вот по всей стране у нас обычно все это празднуют где-то в серединке сентября, вот там на во вторые выходные, обычно сентября, вот так. А у Магнитогорска своя традиция. Значит, смотрите, 97 лет городу исполнилось 30 июня. Официальная дата у них такая. А в третье воскресенье июля профессиональный праздник металлургов. Его, кстати, вот у нас на ЧМЗ тоже всегда мощно как-то празднуют, не знаю.
5: В Копейске, по-моему.
4: В Копейске тоже любят. Ну, в общем, везде, где есть рядом какие-то большие металлургические предприятия, у нас Челябинск тоже этим славен, как мы знаем, там большие гуляния. И вот давным-давно уже в Магнитогорске придумали все это соединять, чтобы получился один какой-то невероятный праздник. Вот такой произойдет и в ближайшие выходные. Основные мероприятия в честь дат развернут 17 и 18 числа в городском курорте Притяжение. Об этом пишут региональные СМИ. В пятницу планируется торжественное открытие трех новых объектов. Итак, там появится Дворец культуры, новейший, парк аттракционов, тоже новейший, мы помним, там монтировали вот это колесо обозрения. Теперь оно должно уже запуститься, наконец. И фитнес-центр там будет, кстати, если вот не просто хотите острых ощущений каких-то, но еще и с пользой для себя и для здоровья, то...
5: Обалдеть.
4: Да. Затем пройдет концерт. И выступит, между прочим, не кто-нибудь, а Нилетто. Вот у нас тут на улице Нилетто, а там будет на концертной площадке.
5: Прям на День города?
4: Прям на День города и на День металлургов одновременно. А в субботу состоится...
6: Подожди, а что тебя удивило?
5: Ничего, такая звезда приехала. Обалдеть.
6: Ну, в смысле, недостаточно хорош он?
5: Очень круто.
6: Скажи, что он имеет в виду, Сень?
4: Ну... Его впечатлил Нилетто.
5: Меня впечатляет. Но
4: он в целом Нилетто впечатляет. Он такой здоровенный,
6: да, нет, татуированный. Он же по-другому сказал.
5: Да нет.
6: Он же сказал, типа, на День города.
5: Я просто специально две эмоции дал, чтобы у тебя сомнения, как говорится, зародились.
4: В общем, у
6: не
4: тебя
6: будем
4: сомнения.
6: Это комментировать.
4: Сомнения,
6: да,
4: зародились, да. А в субботу там, значит, зародится еще развлекательная танцевальная программа.
5: Ого!
4: Спортивные соревнования.
5: Танцевальная программа после Нилетто.
4: Спортивные соревнования, ты слышишь? Вот, можно он тоже поучаствует. Еще и мастер-классы. Вот это просто свернет тебе башню.
5: Да вы сейчас меня убьете просто здесь. Вы чего
4: выступления
5: творите?
4: После этого будут еще местных музыкантов. Они этим полирнут. И ты можешь даже приехать выступить.
5: Так,
4: после Нилетто.
5: Куда уж я там после Нилетто? Вы чего?
4: Завершит день. Шоу.
6: Типа, если бы он был перед Нилетто, что-то бы изменилось, и все такие, ну тогда давайте послушаем.
5: Конечно.
6: Да. Ну, поезжай.
5: Ну, все бы ждали Нилетто, просто им пришлось бы тупо меня слушать, правильно? Они бы не расходились.
6: Нет, ну, его же, не факт, как, конечно, как мог бы подпортить концерт.
4: Нет,
6: ну
4: его же кто-то когда-то слушал, правильно? Значит, им приходилось это делать, логично.
5: Да.
4: Вот, да. Завершит день. В общем, невероятное, потрясающее шоу фонтанов.
5: Ети же, пассатижи.
4: Вот. Так, так, кстати, говорят на День металлурга. Это в целом правильное, аутентичное выражение. Вот. Фонтанов — это не исполнитель. Там прям настоящие фонтаны, и очень красиво они будут бить. Вот, все это. Там все прикольные фонтаны, да. Я видел, скажем так, кусочек этого шоу, а на День металлургов они там показывают настоящий шик просто. Возрастное ограничение 0+, всей семьей, вот туда. Поэтому такие планы на выходные у магнитогорчан и магнитогорцев.
5: Круто, Сень. А ты знаешь, что в Карабаше Five Star Family выступит?
4: Ничего себе!
5: А в Златоусте Нэнси.
4: Да ладно, это все вот на День металлурга.
6: Нэнси и Сидоров, я надеюсь.
5: Нет, группа Нэнси.
6: Прям Нэнси?
5: Прям Нэнси. Ну, до этого Ванда Мария.
4: Надо посмотреть, но у нас тоже кто-то обязательно выступит вот на стадионе на ЧМЗ. Там должен кто-то быть крутой.
5: Почему-то не пишут пока.
4: Вот надо посмотреть. Видимо, еще не договорились, еще не анонсируют. Там говорят, такая звезда будет.
5: Может, Нилетто успеет?
4: И туда, и туда. Не исключено. В пятничку у нас, в субботу там. Посмотрим. Но нам главное успеть про погоду рассказать.
1: Давай, давай. Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл». Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Июль Авто отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Весь месяц в Июль Авто праздничная распродажа. 3000 проверенных автомобилей с пробегом в наличии. Выигры до 200 тысяч рублей. ОСАГО или бак бензина в подарок. Хватит слушать, пора ехать. Июль Авто. Копейское шоссе 88/5. АО ГСК «Югория». Акция до конца июля этого года. Погода.
4: Плюс 17 прямо сейчас в центре Челябинска. Облачно с прояснением в течение дня. Кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Слабый северо-восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. Днем сегодня плюс 21-26.
1: Реклама на радио «Континенталь». Официальный дилер «Лада» в Челябинске на «Труда-22». Если нужна «Лада», то только на «Труда».
7: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на «Труда». Да-да-да, да-да-да, «Лада» на «Труда».
8: Подробности по телефону 7115.
9: Один день. Тысячи эмоций. Уже 19 июля благотворительный фестиваль «Автокультура-74». Дрифт, выставка автомобилей, развлечения для всей семьи, розыгрыши и большой городской праздник. Ждем вас в УТРК «Родник» с 14.00 до 18.00. Вход свободный. 0+.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: что же готовят нам звездочки на день сегодняшний, давайте будем вместе с вами выяснять. Кстати, 14 июля, и это вторник. Овны, свежий взгляд поможет решить вопрос, который давно не дает покоя. Не бойтесь изменить привычный подход.
1: Тельцы.
0: Рвите!
1: Это овны, от меня овны, рвите, да.
0: Рвите, рвите овны.
1: Для вас это было. Теперь для тельцов. Ваши усилия постепенно складываются в прочную основу будущих достижений. Продолжайте двигаться вперед.
2: Так, близнецы, им надо рвать? Нет, уточни, пожалуйста.
0: Нет, нет, только овны сегодня рвут.
2: Нет необходимости, все.
0: Бойтесь.
2: Вдохновение придет в самый неожиданный момент. Не откладывайте настоящее. Действуйте, но не рвите.
0: Раки, близкие люди помогут взглянуть на ситуацию несколько иначе. Их поддержка окажется очень своевременной.
1: Львы, сегодня удача благоволит тем, кто умеет брать ответственность. Ваше решение станет определяющим.
2: Девы, спокойствие поможет быстрее найти верное решение. Не позволяйте суете сбивать вас с пути. Вот не день для суеты сегодня.
0: Весы, этот день подходит для восстановления полезных связей. Старое знакомство может напомнить о себе, так что не сжигайте мосты.
1: Скорпионы, вы почувствуете уверенность в собственных силах. Это хороший момент для серьезного шага вперед.
2: Стрельцы, эмоциональная открытость укрепит важные отношения. Люди оценят вашу искренность. Делитесь сегодня теплом.
0: Козерожки, интерес к новому делу быстро перерастет в настоящее увлечение. Не ограничивайте свои возможности.
1: Водолеи, размеренный ритм принесет больше пользы, чем спешка. Постепенное продвижение окажется самым надежным.
2: Ну и рыбы. Нестандартное предложение заслуживает сегодня внимания. Оно способно открыть неожиданное направление в вашей жизни. Так что жди каких-то интересных предложений. Может быть, от нас, а может быть и действительно интересных.
1: Я надеюсь, что
2: такое бывает. Случается.
0: Ну, удачи тебе, как говорится. Удачи еще всем знакам, если вдруг вы почему-то, вообще непонятно нам почему, пропустили свой знак зодиака, то обязательно включайте повторы в течение всего дня здесь на 104FM. Ну и, конечно, пользуйтесь самым важным и главным советом от звезд. Он остается прежним. Начинайте свой день вместе с утра по радио.
3: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп». Встречайте долгожданную новинку Chery Tenet T4L. Доступный семейный кроссовер для вашей семьи без первоначального взноса от 2 080 000 рублей. Качество и цена. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. Планета Авто. Кредит предоставляет по Уссовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Слабый северо-восточный ветер. В Озерске, Снежинске и Кыштыме – плюс 21. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 27 тепла. В Южноуральске, Сатке, Златоусте, Миасе и Челябинске – плюс 24. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами ливни и грозы. Ночью 13-18 выше 0, днем в среду – плюс 23-28.

0: Виктория.
1: Не хочу на Новый год самосвал и пароход. Ни машинок, ни хлопушек, ни пластмассовых игрушек, ни железную дорогу. Хоть и хочется немного. Чтобы не попасть в беду, автокресло я хочу.
2: Даже дети понимают, автокресло – лучший подарок на Новый год. Компания «Автокресло детям» разработана при поддержке ГИБДД и Российского союза автостраховщиков.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Мясо томленое с говядиной. 139 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20-го.

0: судьбу.
1: Новый JQ J6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В планете авто первым покупателям подарки. Братьев Кашириных 126/1.
2: Указана цена JQ J6 актив на дату 01.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.

0: противопоказания необходима консультация специалиста.
1: Оздоровление и отдых на курорте у Вильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ОМЦ «Мир. Курорт у Вильды». ОРН 11-2746-00-61-56. Челябинская область, Ряжский район, поселок у Вильды. Курорт у Вильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Давайте начнем зачитывать ваши комментарии, потому что мы ждали 21 час до этого момента.
1: Да,
0: 21
1: да.
0: час. Ужасно долго, ужасно.
1: Сегодня, после столь... тяжелые разлуки, хочется сказать.
2: Томительного ожидания, да. Что уж там.
1: Мы отмечаем день первого российского автомобиля. Ну и день 27 слов на букву О. Поэтому с каждого по 27 вариантов название новой русской машины.
2: Мы сегодня считаем, О. Да, ведем какую-то ведомость, ребята. Так что серьезнее относитесь к этому.
1: Ну что ж, я вот где-то прям сразу видел вариант
0: топовый
1: от Александра. 27 вариантов, спрашивает он. Звучит как вызов. Поехали. Огонек, оракул, отважный, огурцемобиль, обалдеватель, одуванчик-экспресс, ошарашиватель, отелло, о, лето, опупитель, очумелец, ухохончик, оторви и брось, обалдуй турбо, озон, окей, поехали, о, как быстро. О, это не мое. Обгонялка, обжиралка, октава, орбита, орел, океан, опять бенз, орк, оу, щаус.
2: Это какой-то финал, да, был? Невероятно.
1: Да, я так понимаю, это типа овощевоз.
2: Он а, овощевоз, все, да. Все, это 27 было? Ты считал?
1: Я не считал, надеюсь, вы
0: посчитали. Ты начал считать, но потом перестал. Я еще хотела тебя перебить и спросить, почему перестал считать-то? А у меня есть один, но топовый.
2: А, можно я просто... Да. Я понял вот свое ощущение, которое сейчас было. Я как будто попал на квиз и перечисляют название команд. Просто,
1: знаешь, кстати,
2: вот,
1: да.
2: Вот очень быстро. Просто 27 вот этих странных слов каких-то набросал в эфир. Молодец, красава. Ну, кто там красава, отметит, кого мы?
1: Александр Бауэр.
2: Александр, все, молодец.
0: Владимир Беспалов и Егор Беспалов, пожалуйста. Вот Огнива. Есть вот такое, как его.
2: Отжигает.
0: Ну, там, да, да, там интересно.
2: Обжигуль, если что, вот от них же идет. Дальше окунь идет. Вот для определенных машин подходит окунь, мне кажется, самое то.
0: О май гад, есть.
2: И такое русифицированное немножко. Ох ты ж, тоже о май гад, но такой наш немножко.
1: Орсеньки, поняли? Орсеньки.
0: Орсеньки, да.
2: Мой ор.
0: Потому что он душный, орет постоянно.
1: Ну да.
2: Вообще, мне кажется, не сочетается. Ну вот давайте обсудим это. Вот. Не сочетающие же понятия. Окрашено, если что. На многих машинах так надо наших написать. Там еще сохнет же дней 5-7, я думаю, где-то так.
1: Очумелые жучки.
2: Так.
1: Типа «Жигули».
2: Ну, кто-то доделывал, возможно, эту машину тоже там кустарным образом.
1: А называли «Жигули» жучкой или нет?
0: Да, конечно, наверняка.
2: Я уверен, да. Акакуль на О.
0: Сень — это виднее, Сень.
2: Угу, если что.
0: Как ты свою первую ласточку кликал?
2: Ласточка, ласточка. Вот так я кликал. Ты же знаешь, какие у меня отношения с автомобилями.
1: Сенька, кстати, снимался в массовке «Берегись автомобиля». Малоизвестный факт.
0: Но его выгнали оттуда, потому что он спорил с режиссером.
2: Я не вошел в финальный каст, видишь, да? Вот меня там нет.
0: Сидя, сидя.
1: Это было бесплатно, да, и он не выдержал.
2: Вот тогда все было бесплатно в Советском Союзе, я так скажу. Ой. Так, о как.
0: Омерзительная восьмерка.
2: Понятно. У нас много таких машин, как будто в серии у каждой марки есть такая самая омерзительная.
0: Извините, меня убило просто. Омерзительная. Я думаю, что-то поменялось. Нет.
1: Нет, хороший.
0: Но подходит Егор. Супер, конечно, да. А кстати, вот восьмерка, ну правда, не очень. Мне нравилась всегда 99-я. Чего ты смеешь?
1: Мне просто понравилось, как ты на полном серьезе. Ну, восьмерка, ну правда, не очень, ребят.
0: Ну, объективно, ну обратите внимание, пожалуйста.
2: Нет, это же девятка с заваренными дверями. Ну, как бы по факту, да.
0: А мне 99-я нравится.
1: Ну, 99-я она и была в ходу, типа.
0: Таранчик, в каком ходу?
1: У пацанчиков.
2: Пацанчиков.
0: Я тебе что, пацанчик, что ли?
1: Нет, ну ты любишь автомобили как пацанчик в целом.
0: А вы как. Кто?
1: А мы как
0: я
1: люди...
0: Я чуть не высказалась.
2: Не, ну вишневая девятка, это классика. Она была, кстати,
0: да не девятка,
2: вот в детстве.
0: 99-я.
2: А я про свою жизнь можно что-нибудь расскажу?
0: Да ты уже столько всего рассказал про свою жизнь.
2: Я понимаю, что тебе нравится 99-я, а мне вот девятка нравится. Вот поэтому она прикольная была. Вот детство я провел в ней.
0: В девятке.
2: В девятке, да, в вишневой, в той самой.
1: Девятка отличается от 90-х. Чтобы вы понимали.
2: Хэшбэк. Это обновленная, да, уже версия. Она попозже пришла.
1: Какие
2: в эту жизнь.
1: Картинки имеются? Ага, все, понял.
2: Картинки 99-й.
0: Одна длинная, другая обрубленная.
1: Я понял.
0: Понял.
1: Тебе какая нравится, обрубленная?
0: Нет, длинная.
1: Длинная. Сень, тебе обрубленная нравится?
0: Да.
2: Да, она не обрубленная, она идеальная. Вы же понимаете, да?
0: Кто бы сомневался.
2: Тут же с чего ты на... А потом из нее вот сделали вот эту вот колбасу какую-то непонятную абсолютно.
1: По мне так вообще одно и то же.
2: Может быть, оно так и есть, если объективно на это смотреть.
1: О, заниженное.
2: О, ну они сейчас все заниженные, мне кажется. Все, которые дожили до наших дней, все уже заниженные по факту, да? Как там еще?
1: Ой, ребята, видите, какие споры сегодня? Темка огонь. Поэтому продолжайте писать свои сообщения, отправляйте их к нам в группу ВКонтакте vk.com/radiochill и в телеграм-канал Радио Континенталь.
2: Ну и продолжаем биться. Я напомню, за что? За сертификат в лето по Империи игр.

0: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
1: Тянем?
2: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
4: Пропустите! Мне только посмотреть!
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
6: Наступила жаркая пора. Купить новый «Хавейл» в «Регинас» на Каширинах. Вас ждут самые горячие предложения на покупку. Отличные цены, выгодные кредитные программы и частный трейд-ин. До конца июля новый «Хавейл» в «Регинас» на Каширинах от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Приезжайте прямо сейчас в «Регинас» на Братьев Каширинах 141А.
7: Выгода указана с учетом программ кредит и трейд-ин. Не оферта.
8: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: завтрак.
1: Ну что, самое время позавтракать здесь на Радио Континенталь. К сожалению, не все у нас съедобное, что мы подали на стол. Но вот в двух блюдах мы абсолютно уверены, а в одно что-то закралось не то. Такие у нас здесь правила.
2: Ваша задача как раз-таки это самое не то и найти, обнаружить и устранить.
1: Ну и не просто так, не за просто хороший приятный завтрак, но и за то, чтобы получить пригласительные на мозгобойню. Это классический квест, на котором вас ждут вопросы на логику, а также видео, аудио, картинки, вообще масса всего интересного. Собирайте дружную команду, приходите побеждать. Расписание игр и регистрация на сайте mzgb.pro. ИП Гдудукина Ирина Геннадьевна.
2: Итак, 700 ровно 104. Доброе утро.
3: Привет-привет! Сразу некая памятка. Давайте я расскажу о том, что нужно немножко притушить приемничек. Лучше, конечно, немножко. Убрать громкую связь, разговаривать с нами в телефон, чтобы мы шикарно друг друга услышали, поговорили, узнали, как у вас дела, как вас зовут. Четко, громко, мощно. Привет, я Николай. Вот так вот.
4: Алло, здравствуйте.
2: Как тебя зовут?
4: Что-что?
3: Как тебя зовут?
4: Меня зовут Айнур. Я какие-то правила, да, вот если выиграл, то не играешь, да?
1: У нас есть такое, 3 недели, да.
4: А, 3 недели, ну тогда, извините, можно передать?
1: Ну давай быстренько.
4: Передать Челябинску, я приезжаю в район, деревня Айбатова.
1: Все, отлично, передали.
3: Какая деревня?
1: Я надеюсь, вы поняли. Вот какая деревня, я тоже не понял, да. Но Челябинску точно, и всем деревням.
3: Ну у нас тут и не поле чудес, знаете.
1: Абсолютно верно.
2: Хотя что-то подобие какой-то Якубовича имеется.
3: Просто Айнур ворвался, что-то там наговорил. Че побеждал, сука, нельзя, что, привет всем передал. В общем, вот такая суматоха. Едем дальше. 700-104.
1: Ну что, вторая тройка игроков.
3: Доброе утро. Набирайте нас, друзья. Ну, настроение у меня лично поднялось, не знаю, как у вас.
2: Да мы слышим, ты вообще в целом сегодня как будто бы в настроении. 700 ровно 104, это телефон нашего прямого эфира. Доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Как тебя зовут? Привет.
5: Владимир.
2: Владимир, как настроение?
5: Да какое тебе?
2: Вот.
5: Ой, погода.
2: Как у меня, почему?
5: Да, что-то не стальный ги встал. Может, получится, выиграю что-нибудь.
3: Ну, вот именно. Сейчас подожди, выиграешь у нас, и настроение как начнет подниматься.
5: Угу.
2: Угу. Возможно, поможет поднять настроение. Как Рискука.
3: Как Рискука?
2: Как Рискука.
3: Возможно, поможет поднять настроение берлинский воздух.
1: Ну или хьюмидор. Вот одно из трех, да.
3: Хьюмидор?
1: Хьюмидор.
2: Как Рискука. Итак, Владимир, что из этого несъедобно?
5: Так, можно еще повторить?
2: Как Рискука.
3: Берлинский воздух.
1: Хьюмидор.
2: Отвечай.
5: Это несъедобно, третье.
1: Хьюмидор, ты думаешь?
3: Ну, конечно, ты что-то
5: да.
3: К помидору прикрепил, типа, хьюмидор.
1: Это немножко смешной помидор. Хьюмидор.
2: Думаешь, или так человеческий.
1: Мы... Или человеческий, да.
3: Хьюмидор, точно, реально.
1: Хьюми. Ну, тоже чуть-чуть так.
2: Ну, такое.
1: Ну что, ты уверен? Все, это твой последний вариант. Или подумаем еще.
2: А как Рискука?
5: А первый?
1: Как Рискука, да?
2: Как Рискука.
3: А, С там? Как Рискука.
1: Как Рискука. Ее так хочется навести. Она какая-то такая.
2: Так.
5: Третий.
3: Третий все-таки.
1: Ну смотри, да. Не сбить его никак.
3: Ага, не говори.
1: Эх, хотели поднять тебе настроение, конечно, каким-то образом. Мы поднимем. Вот так.
3: Угадал?
1: Угадал, ты представляешь, с первого раза.
3: Ты
1: вот
3: просто
1: так
3: придумал хьюмидор.
1: Нет, я не придумал, это реальная штука. Это такая шкатулка для хранения сигар. Вот, в определенном...
3: Даже не помидоров?
1: Нет, даже не помидоров, я сам удивился. Почему так называется?
3: Обалдеть.
2: А как Рискука, это, между прочим, традиционный карельский открытый или закрытый пирог с начинкой из репы. Понятно?
3: Интересно.
2: Так как до появления картофеля репа была вообще самым главным овощем в этом регионе,
3: мы
2: вы
3: понимаем,
2: же все знаете.
3: Да, конечно.
2: Вот. Поэтому с репой его и делали.
3: Ну а берлинский воздух — это сладкое блюдо естественной берлинской кухни, яичный крем с желатином. Ай, малиновый сок, тебе не понравится.
1: Ну все, с удовольствием отправляем нашего слушателя на Тутс-Тутс-Квиз. Вот там ему понравится, и настроение, мы уверены, поднимут. Музыкальный караоке-квиз от создателей «Мозгобойни». Слушаем любимые песни, вспоминаем, кто их исполняет на ответах, поем вместе во весь голос. Расписание игр и регистрация на сайте mzgb.pro. И под Удукина Ирина Геннадьевна.
0: Реклама на радио «Континенталь».
6: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
7: На красивом, элегантном,
8: проходимом и компактном.
6: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
8: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 050 тысяч рублей. Братьевка Шириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700 0110.
0: Телефон рекламной службы 72 3903.
9: Знаешь, давно хотел тебе сказать...

0: Да это же второй час утреннего шоу с утра по радио. Такой пасмурный немножечко, такой вот раскачивающийся, с нотками, вот как будто бы безнастроенческими такими, знаете.
1: Но у нас звонил один такой слушатель, да.
0: У нас и Ксюша сегодня признается, что вот не хватает ей настроения, как будто бы.
2: Чуть-чуть,
3: если
2: да?
3: Если бы мне Сеня еще микрофон включал, я бы вообще была счастлива.
0: Ну, Сеня, что ты добиваешь человека?
3: Ну, зачем ты меня травмируешь?
1: Чтобы она не транслировала свое вот это вот ненастроенческое историю.
0: Тоже аргумент.
1: Ну, да.
0: Тоже.
1: Видишь?
3: Ну, не знаю, ты бы определился уже в конце концов, кого ты поддерживаешь. Что ты как в проруби.
0: Я как в проруби.
1: Вот, кто-то сегодня без настроения, кто-то как в проруби, ну вы понимаете.
0: Ну сегодня весь Челябинск как в проруби с утра немножко.
3: Это факт.
0: Дождик такой пошел хороший у нас. Но это все не важно. Мы здесь все вместе и собрались для того, чтобы всем поднять настроение. В день первого российского автомобиля и 27 слов на букву О мы придумываем название новой русской машины на букву О. 27 вариантов ждем от каждого.
3: Ну это конечно. Тут даже без обсуждений.
1: Ну, Егор, по-моему, набил уже 27, я вот смотрю. Оу, крошка! Вот такой вот у него. Не просто крошка, а еще и оу, крошка.
0: Оу, крошка.
3: Влада Стехандрос.
1: О, хороший аккурат. Омуль. Вот, опять же, по нашим рыбкам идем дальше.
3: Окунь есть еще.
1: Да, окунь был. Это омуль с Байкала откуда-то прилетел оттуда. Укороченная АК. Влада Обрубок. Вот так ее Владимир предлагает назвать.
3: Обана мобиль.
0: Обана.
1: Ну и Ольга Бус, конечно, куда без него. Жизнь одна, автомобиль один, мы понимаем.
0: А, Ольга Бас, наверное.
1: Ну, вот здесь Буз написано.
0: Ольга Бус. А, типа Бузова.
3: Бузова?
1: Да. Ну, конечно, в честь
0: типа я автобус все. И Буз. А, все, это как Сандра Буллок, Балок, вот это то же самое.
3: Ну, там не совсем то же самое, но да.
0: Ну, вы поняли.
3: Тут Бас.
0: Бас.
3: А там просто люди не знают, как читать.
0: Сейчас тоже дверь открывается.
3: А тебе как нравится? Точно дверь открывается?
0: Дверь,
3: Сень,
0: да.
3: Тебе как нравится, Буллок или Балок?
1: Мне кажется, Балок.
3: Балок.
1: Как-то круче звучит.
3: Да, но она Буллок.
1: Чуть-чуть посолиднее. Но она скорее Буллок.
3: Да,
1: все-таки Буллок. Мы все пришли к выводу, что скорее Буллок. Ну, как-то Буллок просто. У нас есть такое слово Буллок.
0: Буллок.
1: И она чуть-чуть комично звучит на русском языке.
3: Видимо, нам не нравится. И мы такие, пусть Балок будет.
1: Пусть будет Балок. Мы же так все.
3: Мы классные такие, слушайте, вообще.
1: Кстати, классный Александр у нас в ТГ-канале, если что. И продолжает тут нейросетевить. Смотрите, тут автомобиль «Оставь». Все пригодится. Советский балкон на колесах. Вот. Картинка потрясающая. Конечно, можно рассматривать максимально долго. Как знаешь, вот этих в детских книжках. Найди какого-то персонажа. Вот здесь столько деталей и столько всего, что действительно можно все отыскать, мне кажется.
0: Про персонажа. Вот ты сказал, интересно, да, как будто что-то.
1: Искать персонажей.
0: Что-то надо с этим придумать. Ну, а вы пока, друзья, придумывайте ваши сообщения. Отправляйте их в нашу группу ВКонтакте vk.com/radiochill и в телеграм-канал Радио Континенталь.
3: А не забывайте, что у нас есть еще и крутейший, перспективный, подающий надежды канал ВК. А мы там, между прочим, что? А, мы ждем 2К ВК,
0: да.
3: И у нас уже есть плюс соточка. Мы сегодня хотим, чтобы было 1,8. Ребята, это нам под силу. Заходите в нашу

0: группу, переходите, там прям написано «перейти в канал», переходите в канал. Соответственно, смотрите первый кружочек, исторический момент!
1: Там кружочки,
0: ребят. Это ВК для нас сделал.
1: Да.
0: Представляете? Аплодисменты сегодня тут.
1: Аплодисменты кружочкам, вот, аплодисменты ВК в кои-то веки, да. Мы ему очень благодарны. Правда.
0: Вам, Тимоша, аплодисменты. Mm-hmm. Вот какие красавцы, а ну посмотри, ну стоят там. Что ты, кстати, там делаешь, Тимон, рукой?
2: А я и спрашивал у людей, что я делаю. Там были варианты?
1: Это же типа не викторина, да? Ему просто интересно, что он делает иногда. Да? Вот. Мы для этого используем в том числе и кружки теперь.
0: Вот, в общем, заходите и ставьте реакции. Обязательно там свои варианты тоже пишите.
1: Ну и кто-то из вас заберет сертификат в лето. ООО «Империя игр» — это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше. Бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24. Заходи на letotermy.rf. С утра
3: порадило. Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Итак, что к новостям, посмотрим, что есть интересненького. Давайте я быстро вкину вот такую. Значит, мы вчера поговорили про то, как наши питомцы ездят по железной дороге, но забыли одну важную деталь. Там выбирают название, а мы не участвуем, вы представляете?
1: Где?
0: Это неправильно, на железной дороге. Итак, отечественные электропоезда, которые курсируют, в том числе и у нас тут на Южном Урале, должны иметь собственное уникальное название, по аналогии с сапсанами, ласточками, орланами и вот этим всем. Вот так решили на РЖД, надо быстро ворваться и поучаствовать. Железнодорожники предложили выбрать из таких вариантов как Грач.
1: О, кайф, раз. Беру.
2: Прикол.
0: Лазаревка. Что-то как будто очень длинно, да, мне кажется. Скворец. Королек. Вот четыре варианта.
1: Не, грач,
2: определенно.
0: Не, ну грач прикольно, стоп. Кстати. Можно предложить свой. Вот еще есть, если вдруг у вас есть какая-то еще осетр. Классная идея. Опять же, у нас очень много вариантов сегодня предлагается, в том числе рыб. Давайте птиц, кстати, на О тоже каких-то вспомним.
1: Птица в сень.
0: Угу. Представленные наименования основаны на, значит, области распространения определенного вида птиц в регионах курсирования состава. Вот успеть проголосовать на сайте РЖД нужно до 16 числа. Так что вот на этой недельке голосование идет вовсю. Врывайтесь, предлагайте свои варианты. Но мы топим за грача. Мы решили уже.
2: Я за неясыть.
0: Это понятно. Но это ты в шоу за неясыть. А вариант-то тебе какой нравится?
2: Неясыть.
0: Неясыть. Все, выбрали.
2: Ну что, второй час. А это значит, какие-то хоккейные новости должны прилететь к нам.
1: Какие-то бы хотелось хоккейные новости, но пока их нет.
2: Ну раз уж трансферов у Трактора нет, мы будем говорить про нашу молодежь. Хоккейная академия Трактор вошла в рейтинг лучших школ Урала и Сибири.
1: Ей!
2: По сумме набранных баллов мы уступили только омскому Авангарду.
1: Ай-яй-яй-яй-яй.
2: Да. Между прочим, среди 57 школ, вот на секундочку, не просто там среди трех, например. В сезоне 25-26 все команды Челябинской академии «Трактор» стали призерами межрегиональных соревнований в зоне Урал, Сибирь и Приволжье. Восьмой год — второе место, девятый год — второе место, десятый год — третье место, одиннадцатый год — третье место, двенадцатый год — первое место, между прочим.
0: Да, красавчики были.
2: Ну и тринадцатый год — третье место, соответственно. Высокие результаты позволили Челябинской школе вновь войти в число сильнейших хоккейных академий страны по версии филиала ФХР.
1: Вот так.
0: А сколько нам надо теперь подождать, чтобы у нас были суперкрутые хоккеисты все в команде?
2: Ну смотри.
0: Давай посчитаем примерно, прикинем.
2: Если восьмой год, сколько им уже лет получается? 18 лет. Как будто уже
0: должны врываться потихоньку на лёд.
2: Это как минимум белые медведи уже какие-то получаются.
1: Ну конечно.
2: Ну да. Девятый год тоже 17 лет, я думаю, белые медведи легко. Я вот не знаю, со скольки лет можно заявить на КХЛ? С 17, наверное?
1: Я считаю, уже можно.
2: Уже можно, ребят.
0: Мы разрешаем, если от нас что-то зависит, да. Мы свое разрешение даем.
1: Даем добро.
2: Ну, раз уж у нас курс на молодежь встал, как я понял.
1: В КХЛ их всех.
2: Всех КХЛ. Сразу. Трактор 2008, поздравляем. Не благодарите. Трактор 2009, не благодарите. Если вам можно, то тоже давайте, врывайтесь.
1: Но я думаю, что все-таки определенный порог существует. Но мы за то, чтобы, раз уж мы молодежью играем в этом году, то давайте уже молодежь тогда дорогу. Все. Даешь, молодежь.
0: Угу, даешь лед.
1: Я достаточно по-бабушкински это сказала, Сеня?
2: Достаточно.
0: Да.
1: Только
0: да.
1: Сеня может оценить, достаточно или нет, Симон, не лезь.
2: Простите, извините.
0: Уровень был достаточно.
1: Благодарю, Арсений. Спасибо.
0: Одобрено.
2: Да, 17 лет КХЛ можно заявлять. Все, пожалуйста.
1: Так, все, ждем.
2: Поздравляем вас. 2008-2009 год. Присоединяйтесь. Все. Мы теперь будем новые... Кто? Новые...
1: Кто?
2: Ну, кто-то. Хоть раз кто-то так делал. Брал молодежь и выигрывал всех. Давай вспомним. Макеев, если только. Ну там надо было сериал смотреть, чтобы понимать.
1: Я не знаю.
2: Не было, да?
1: Даже не знаю, про кого сказать. Ты про молодежку какую-то говорил, нет?
2: Ну там сериал, да. Пока ты думала, я шуточку вкинул.
1: Я поняла, хорошо.
2: Для тех, кто СТС любит. Все, не вспомнила?
1: Да нет, конечно, таких случаев.
2: Эх, мы будем первыми. Как же превосходно! Как замечательно быть первопроходцами.
0: Пока мы третьи, но мы будем первыми даже в этом компоненте.
2: Да.
1: Ксения, вот все-таки немножечко дегтя в нашу бочку меда-то. Плеснул,
0: все, сейчас ребятки обкатают этот лед и всех порвут.
2: Ксения, плесни нам немножко дождей в этот день, пожалуйста. Если там есть.
0: Только по вашему заказу.
2: Остались там?
3: Погода.
0: Дождики еще остались, пока вот без осадков, в центре Челябинска и плюс 17. Облачно с прояснением, кратковременные дожди возможны в течение всего дня. Местами даже ливни, грозы и град. Будет дуть слабый северо-восточный ветер, но порывы при грозах могут достигать 25 метров в секунду. Днем сегодня будет плюс 21, 26.
3: Слушай лучшее.

0: Этот хит всегда с тобой. Реклама на радио «Континенталь».
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
5: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: и выберите свой Тенет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Подключайтесь.
2: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем.
4: Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну, давайте поиграем в наш смузишную. Звоните по номеру 700-104. Соответственно, угадывайте песню, выбирайте механику. Да вы все уже знаете, что я вам тоже...
1: Нет, вы еще не знаете, что у нас за песня. Ну, единственное, что вы не знаете.
0: Ну да, да,
2: это секрет пока.
1: Да, это пока секрет. А вот подарки пора рассекретить. Итак, сертификат в Midpoint. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вот для девушек, кстати, свободный. А это значит, прогноз погоды. Midpoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю. Не хватает только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка. 18+, ООО «Джин».
2: Итак, мы ждем тебя по номеру 700-104 в прямом эфире для того, чтобы немножечко поиграть и, конечно же, получить свои подарочки. Доброе утро. Как тебя зовут? Привет.
1: Угу. Не у всех еще доброе утро, как мы поняли.
2: Ну,
1: мы ведем
2: у меня
1: статистику.
2: Не доброе, мы же обсуждали уже, Сень. Что ты хочешь теперь? Чтобы у всех не доброе было?
1: Я хочу, чтобы стало у всех доброе.
2: Вот, так сделай что-то для этого.
1: Так, что конкретно тебе нужно, чтобы сделать это утро добрее? Давай так.
2: О, давай выясним, Сень. Mm-hmm. Кофе хочу,
1: так,
2: вкусный.
1: Ты еще не налила?
2: Еще нет. Цветочки.
1: Но я с тобой
2: бы
1: пойду
2: мешали.
1: Наливать, если
2: ты
1: что.
2: Со мной пойдешь?
1: На всякий случай, да, контролировать процесс.
2: Понятно. Сеня хочет рассказать, что вчера я немного окорала, назовем это так.
1: Рассыпала немножко кофе.
2: Ну как немножко? Ну где-то полкило.
1: Ну треть баночки, давай так.
2: Это было ужасно. А, и сама вся в кофе, в общем, да.
1: Это было ужасно как факт, но эффектно как зрелище.
2: Спасибо, Сень.
1: Я как зритель, давай так скажу.
2: Ай, ладно, давай пообщаемся с тем, кто до нас дозвонился. 700-104. Доброе утро тебе. Привет. Как зовут? Как тебя зовут?
0: Ну что, опять памятку надо какую-то, что ли? Я не понимаю.
2: Ну да, врывайся.
0: Ребят.
2: Миша, давай.
0: Приемнички убираем в ноль. Звоним, попадаем в эфир по номеру 700-104. Громкую связь тоже при этом выключаем.
1: Вот притушиваем приемнички, да, обязательно. Доброе утро.
2: Слишком Доброе. Жарко. Доброе. Как тебя зовут?
3: Лера.
2: Лера, как настроение?
3: Прекрасно.
2: Лера, почему из ранеток ушла?
3: Потому что появилась Нюта.
0: Она в теме.
2: Она шарит.
1: Ничего себе.
2: Класс, класс, класс. Так, Тимон, она должна победить. Просто имей в виду. Ладно. Наш человек звонит. Лер, у нас для тебя три фрукта на выбор. Это либо апельсин.
0: Либо, получается, грейпфрут какой-то.
1: Угу. Ну и мандаринку. Давайте по цитрусам пойдем. Выбирай.
3: Мандаринка.
1: Мандаринку забрасываем.
0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сегодня в целом вот там такой текст, что какая бы механика ни была, сложновато. Вот понимаете, mm-hmm. сложновато вот прям. Даже то, что у нас глагольная механика выпала.
2: Это что значит? Можно?
0: Ну мы убрали, соответственно, все слова, оставили только глаголы из текста песни. Одной знаменитой прекрасной.
1: Пойдем
0: песни.
1: По действиям.
0: Чисто, да, по действиям. Ну вот тут как будто сложновато, реально сложновато.
1: Будем подсказывать.
0: Ну что, Лер, давай.
2: Звони в другой день. А сегодня мы тогда... Нет?
0: Не, ну давайте все-таки попробуем.
2: Ну давай попробуем.
0: Значит, заглушить, напоминает, не спасти, выдумал, создал, верил.
2: Я тебя выдумал.
0: Нет, другая. Нет. Теперь другая. Из припева. Их немного, но они все-таки имеются. Изменить, клянусь, сделал, видит.
2: Она уже знает. Лер, ты знаешь?
0: Ты знаешь?
3: А это припев?
0: Сейчас будет из припева. Изменить, клянусь, сделал, видит. Вот это из припева. До этого были куплетные глаголы.
1: История какая-то неприятная складывается. Изменить, клянусь.
0: Изменить, клянусь, сделал, видит.
1: Видит. Ситуация неудобная. Вот как сложилось.
3: Ну вы же спите.
0: Это не мы.
1: Ну это не мы, да. Это не наша песня.
2: А может это Тимон?
3: Я не знаю, честно. Даже предположений нет никаких.
0: Жалко, жалко, Лер. Ну, хорошего денечка тогда. Если что, вот подумай, покрути в голове. Вдруг сейчас никто не угадает, и трек на завтра перенесется. Звони с домашкой к нам. 700-104.
2: Будем ждать.
0: Если все-таки кто-то прямо сейчас у своего приемничка понял, что это за песня, звоните скорее.
2: А ты думаешь, есть такие?
0: Попробуем.
2: Просто, чтобы вы понимали, мы когда эту песню решили взять, такие, ну, мы сами-то ее не знаем. Так, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
4: Александр.
2: Александр, как настроение?
4: Прекрасно, еду на работу.
2: А с песней справился?
4: А, думаю, да.
2: Так, и что же это за трек?
4: Ну, мне кажется, это Сергей Лазарев. Если бы я мог что-то изменить, я бы там что-то...
0: Сделала это, соответственно.
2: Mm-hmm. Подожди, это она?
0: Это она?
1: Да, он это сделал.
2: Мы же хотели, мы передумали.
0: Получается? Мы передумали уже.
2: Все, а эту-то песню, ну, Лер, ну, стыдно не знать, но это же «Если бы я мог что-то изменить».
0: Классная.
2: Пау-пау. Вот так эффектно мы поздравляем Александра.
1: Мы очень хорошо знаем эту песню, как вы поняли.
2: Идея.
1: Ну что, он отправится в танцевальный бар на Тополинке. Midpoint. Там утолят твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Ход для девушек, кстати, свободный. Это значит, прогноз погоды в Midpoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка. 18+. О, джин.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Слабый северо-восточный ветер. В Озерске, Снежинске и Кыштыме – плюс 21. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 27 тепла. В Южноуральске, Сатке, Златоусте, Миасе и Челябинске – плюс 24. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами ливни и грозы. Ночью 13-18 выше 0, днем в среду – плюс 23-28.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
7: Учебники.
8: Здесь.
7: Канцелярия.
8: Здесь.
7: Равнение на экономию.
9: В Книголэнде с 13 по 19 июля 2026 года при покупке от 1000 рублей мелкооптовые цены на все. Книголэнд. Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
10: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
11: Да, обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре Midpoint на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре Midpoint на Кировке. 214-77-20. Подробности в bar-midpoint.ru и в соцсетях. 18+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Читаем ваши сообщения. Именно сегодня, в такой пасмурный денечек, разгоняем тоску с названием новой русской машины на букву О. Вот так вот.
1: Итак, много вариантов прилетело от Юлии. Я вот смотрю сейчас из свеженького. 27 ли? Ну, похоже на то. Давайте проверять. Будешь считать, Тимон?
0: Давай.
2: Давайте.
1: Итак, овод. Огурец.
2: Сень, не 27.
1: Нет, я думал, он прямо в эфире будет озвучать.
0: Сень, 27 побыстрее надо считать.
1: Овод, огурец, одуван, орангутан, обалдуй, обвалок, обвоз, обгрызок, обдергузик, оберег, обжар, обжигатель, обжорка, обзавод, обезор, обитыш, облазок, облайка, облачко, облить, облом, облаух, обмаз, обнов, обоз, обратень и обращи. 27. Круто. 27.
2: Как ты мог сомневаться, Сеня? О. Ну как так, а как так?
0: Охо-хо-ишки-хо-хо.
2: Я просто подливаю масло в огонь сегодня. Такое настроение.
0: Ну, бензина нет, масло тоже сойдет.
1: Тоже недешево, наверное, сейчас. Так. Лада околица. В этом что-то есть. Вот приятное такое.
0: Русское.
1: Выйду за околицу, да.
0: Гляну на село.
2: Лада, ой, я поехала.
1: Ну, авось, конечно, кстати, еще не было его сегодня. А ведь это очень важное русское слово на О.
2: Овось.
1: Овось, да.
2: Да, не авось, а овось.
1: Нет, овось, да. Для наших машин точно.
2: Обломок судьбы, написал Сергей.
1: Это название для какого-то фэнтези, да. И в то же время для нашей машины.
0: Оверсайзный. Оверсайзный. Ну, такой большой автомобиль.
1: Внедорожник какой-то, да, должен быть оверсайзный.
0: Прикол.
2: Владислав, кстати, интересуется, видимо, после споров о Сандре Баллок и Буллок, да? А Стэтхэм или Стейтэм? Ну, вообще он Стейтэм.
1: Ну, че Стейтэм, конечно. Ну, вот как его так называть? А цитаты
2: Стэтхэма.
1: Стейтэма. Ну, что,
2: да, ну, что это такое?
1: Вообще не звучит.
2: А Стэтхэма звучит.
1: Мы привыкли уже, да, что он Стэтхэм такой мощный наш.
0: А Стэтчем?
1: Стэтчем.
0: Стэтчем.
1: Это вообще странно.
0: Это в Британии так говорят. Стэтчем.
1: Стэтчем. Не, это же они, типа, глагол какой-то.
2: Почему они так говорят?
0: Я не знаю, зачем они так говорят. Ну ты же в Британии жила.
2: Вот, я и спрашиваю, почему там так говорят.
0: Да там разговоров только о стэтчами.
1: Че, ребят, может что-нибудь стэтчим? А то я проголодался.
0: Пока этот ваш 5 o'clock дождешься, давайте стэтчим что-нибудь уже.
1: Где-то в британском пабе. Давайте что-нибудь стэтчим. Так себе представляет Тимон, по крайней мере, Британию. Стэтчерим, может даже.
2: Я себе так же представляю.
1: Все, окей.
0: Окала-какала.
2: Вот я его и читала.
0: Как
2: мне не
0: его
2: получилось.
0: Читала? А, у тебя не получилось.
2: Я вне эфира. Ну, я что-то там пробовала, я что-то. Окала-какала.
0: А может, это типа Олака-лака. Помните, была какая-то такая песня? I do like it.
2: Нет, нет, нет. Окака. А, я знаю, про что он.
1: Да,
2: я поняла
1: нет.
2: Песню, про какую он говорит.
1: Но мне нравится автомобиль Audi. Вот это да.
0: Audi.
1: Это по-нашему. Audi.
0: Это как Abivas.
1: А там же еще очень много О же в логотипе, поэтому идеально просто Audi.
2: 4, если быть точно.
1: Но у них там не у Audi, я не знаю, сколько там этих колец.
2: Да, вот это вот там поет такой хор женский, да, как будто бы.
0: Не, мы о разных.
2: О разном?
0: О разном, скорее всего. Я, наверное, про питбуля имел в виду все-таки. О, лайки-лайки.
2: Ну, понятно,
0: like
2: все.
0: Что-то там такое.
2: Уходи. Уходи из моей жизни больше, я тебе не товарищ.
0: Уходи, питбуль, из нашей жизни. В свой 2008 возвращайся.
1: Вот так вот, понятно. Отправим тебя туда.
0: Ну, а вас отправим в шикарное место, если вы, конечно же, друзья, пришлете самое смешнючее, самое креативное сообщение.
2: А, да, в количестве 27 штук. Угу. Тоже не забывайте, пожалуйста.
1: Обязательно, важно. Да. Итак, за 27 сообщений кто-то, а у нас уже много претендентов, таких получит сертификат в лето о «Империя игр». С утра порадило. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
3: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Благотворительный фонд «Теплый дом» проводит благотворительную акцию «Кофе во благо». Внеси свою посильную лепту. Подробная информация об акции «Кофе во благо» на сайте warm-home.ru. Вместе мы сможем творить добро во благо.
6: Куда в отпуск поедешь?
7: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
6: Это в Сочи?
7: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
8: Цвет настроения – белый. А вы готовы окунуться в атмосферу увлекательных вопросов мозгобойни в стиле вечеринки в белом цвете? Тематическая фотозона, подарки, азарт и твоя команда. Это будет действительно самая светлая мозгобойня. Встречаемся 15 июля в 19.00 в ресторане «Максимилианс». Подробности в группе ВКонтакте «Тут-тут-квиз» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
9: Пропустите! Мне только посмотреть!
10: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 7104. Именно этот номер нужно набирать для того, чтобы попасть к нам в эфир и угадать звук. Ксень. Напомни математику там.
1: Подожди, как? Ты сказал Ксень. Ты не сказал Сень. Ты сказал Ксень.
0: Хорошо, Ксень, напомни математику.
1: 4 бутыля. Правда?
2: Да.
0: Угадал?
2: Я хотел вам подсказать, что 700, 100 и... 4 бутыли, представляешь, да. И 4 сертификата, еще не забываем про них. Все это от ООО, Национальной водной компании Ниагара.
1: А можно я еще скажу? Это получается 76 литров воды.
2: Не исключено, да, все правильно. Все правильно посчитал, молодец. Ты будешь сертификаты считать? По 500 рублей каждый.
1: 2000?
2: Да, 2000.
1: Ну,
2: все, вот
1: ну
2: так.
1: Поставь мне оценку, давай.
2: Вы хотели скажи. Немного математики, а у нас много, потому что сегодня день 27 слов на букву О, поэтому очень много математики у нас.
0: Подожди, а сколько она сказала?
1: 76.
0: 76, да.
2: Все, проверим.
1: Правильно?
0: Ну, 6 на конце точно.
2: Мы также проверяем каждый раз, чтобы вода была на месте, чтобы никто ее не увел. Только вы, если... Ну и внимание, кстати, ваша вода заслуживает лучшего, чем какая-то старая пластиковая бутылка. Магазин «Ниагара» объявляет распродажу бутылок для спорта, термосов, ретро-кружки у них есть и другие емкости для воды практически все. Цены упали, ассортимент просто огромный. Все для воды в одном месте. Магазины «Ниагара» всегда рады вас видеть. Заходите.
0: Ну а сейчас заходите в наш эфир. Доброе утро.
3: Утро.
0: И выключать приемничек при этом.
3: Что?
0: Как тебя зовут?
3: Ирина.
0: Что случилось? Что такая грустная?
3: Да я что-то не ожидала, что я с первого раза и дозвонюсь.
2: Мне кажется, ей нужны твои курсы. Я слышу этого человека и понимаю, что тут, возможно, нужна какая-то мотивация.
0: А ты прав, мальчишка. Отойди в сторону. Ирина, ну надо мощно врываться в эфир, как я учил Татьяну. Надо... Я! Ирина! Все, сразу все упали штабелем перед тобой.
2: Ты готова попробовать?
3: Да, готова.
0: Давай, врывайся. Вот как будто мы не общались до этого. Давай. О, доброе утро.
3: Доброе утро, я Ирина.
0: Ну, поработаем еще.
2: Она смягчила так, по-женски.
1: Но мощно.
0: Ну, кстати, это помощнее, да, все нормально. Вроде бы уже какая-то уверенность появляется. Так, Ир, значит, ты первый раз до нас дозвонилась, правильно?
3: Ну, вообще нет.
0: Ну не ломай сценарий, мы же договаривались.
2: Все же прописано.
0: Конечно, что ты бутыль не хочешь воды? Все говорено уже ж было. Ай, как у тебя дела? Все хорошо? Чем занимаешься?
3: Все хорошо, я работаю.
0: Кем работаешь?
3: Таксую.
0: А, ты таксистка?
3: Да.
0: О, а мы встречались или нет?
3: Я не знаю.
2: Ты встречался с таксисткой?
1: Со всеми таксистами города должен был ездить, да?
0: Я так часто езжу на такси, мне кажется, я со всеми уже...
1: Ну куда часто? 2 раза в день?
0: Тут, конечно же, нет, больше намного.
1: Сколько?
0: Ну, 4 точно минимум.
1: 4 раза в день?
0: Ну, ты сколько раз в день ездишь на такси?
1: Действительно.
0: Ноль.
1: Ну, конечно, если я не езжу на такси.
0: Ну, тогда я езжу, вот поэтому я их и встречаю.
1: Но это не значит, что ты должен встречаться с каждым таксистом в нашем городе.
0: Ну, смотри, 4 человека в день минимум.
2: А вы понимаете, что у нас последний служитель сейчас, да, на линии? Если я смотрю на часы просто так.
0: Подожди, не лезь, у нас занимательная математика. Теперь 4 умножь на 365 дней, вот, допустим, даже в среднем.
2: Так, с бутылями у тебя классно получилось, давай.
1: Ты думаешь, что я сейчас это все умножу?
0: Ну вот, это много, как минимум.
1: Ну смотри, 1200, 300, ну, 1500 с лишним.
0: Ну вот, да, просто да. Это много людей.
1: Сколько еще раз, скажи мне, ты попросил, 365 на 4?
0: Так, ладно, уже даже меня бесит. Так, давай возвращаться к Ирине. Ир, давай еще раз слушаем звук, а после этого твою версию.
2: Вот 3 раз хватит, я думаю. Все четко по математике.
0: Достаточно.
1: Я была права, там около 1500.
0: Ира!
3: Я не знаю, я думаю.
2: Четко, мощно свою версию, давай.
0: Ну что-нибудь уже надо сказать. Ты чего?
3: Это будет открывающаяся дверь.
0: Открывающаяся дверь.
1: А почему Ира услышала наш звук первый раз? Там, видимо, нужно ставить какие-то пропуски.
0: Эночки, да.
1: Мне кажется, да.
0: Эночки ставим, получается. Ну ладно, ничего страшного. Сейчас она поднатаскается за несколько эфиров, если, конечно, никто не угадает наш звук. А возможно, это сделает следующий слушатель. У нас, кстати, что-то мало времени осталось.
1: Да все, давайте уже на завтра тогда переносим это общение, потому что сейчас опять заболтаемся.
0: Давай без общения, тупая версия.
1: Ну давай, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
4: Владимир.
1: Владимир, твой вариант?
4: Ой, похоже, как лопатой щебень возят.
2: Так, такой вариант был вчера.
0: Такое уже случилось.
1: И мы вчера спросили.
0: Так, все, не надо про лопату. Она нас вчера поссорила, эта лопата, тут потом после эфира.
2: Лопата войны.
1: Так, может быть, не лопата? А что он вообще сказал? Лопата и что?
0: Лопата, говорит.
2: Лопата и щебень гребут.
4: Лопата и щебень, щебень.
2: Ну, щебень лопатой нагребает.
1: Владимир, это ты вчера звонил с лопатой и щебнем?
4: Нет.
1: Нет? Ну вот давай. Давай, крути, крути, крути, Владимир.
0: Ну вот один шансик давай, ради Ксюши. Чтобы она потом не возмущалась, не сидела.
4: Еще вариант?
0: Ну еще вариант дадим тебе.
2: Это не лопата.
1: Ну если не лопатой, сказала я вчера.
4: Граблями, граблями.
1: Так. Грабли, он говорит, грабли,
0: грабли
1: и щебень.
0: Грабли, он говорит, грабли и щебень. Ну вот, получается, будешь сама завтра искать новый звук.
2: Потому что ты победил.
1: Да ну это как будто бы честно. Ну это же правда, ну лопата и грабли, они похожи немного друг на друга по звуку.
0: Это разный материал.
1: В смысле, это железо и палка деревянная.
0: Я имею в виду, ну это разная же штука, все равно, ну как?
1: Штука разная, смысл один.
2: Ты везунчик.
0: На огров не бежали с лопатой.
2: Останавливаем дискуссию. Я быстренько расскажу про Ниагару сейчас. Итак, 4 бутыли отдаем с удовольствием и 4 сертификата от ООО Национальной водной компании Ниагара. И я напомню, что лето-то в разгаре у нас, как и наши споры. Самое время выбраться на природу. Подготовьтесь к пикнику вместе с Ниагарой. В фирменных магазинах есть все, что нужно. Качественный уголь для мангала, надежный розжиг, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе. Конечно, не забудьте про освежающую воду Ниагара и ароматный чай. Собирайтесь, зовите друзей и вперед навстречу приключениям. Ниагара!

0: судьбу.
1: Новый JQ J6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В планете авто первым покупателям подарки. Братьев Кашириных 126/1.
2: Указана цена JQ J6 актив на дату 01.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
3: Покупайте выгодно. В Светофоре. Молоко Тяжин 3,2%. 59 рублей 90 копеек за 1 литр. Низким ценам. Зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.
5: В Челябинске 9 часов.

0: и на букву О. Потому что день 27 слов на букву О сегодня и день первого российского автомобиля. Все это соединяем и читаем ваши варианты.
1: Олего! Вот такой вот Олего. От Станиславу прилетело нам, я думаю, как-то так.
0: Есть еще оранжевое чудо, пожалуйста.
1: Волшебник есть какой-то. Ойли, на Лукойле. Вот такой вот. Видимо, раздает бензин там всем.
0: Прикольно.
1: Очень прикольный волшебник, сейчас такого не хватает.
0: Лена тут делится болью. Машина машинами, а вообще очень обидно оклеивать обои одиноко. Ожидаю одномышленника.
1: Желаем вам одномышленника, да, уже, чтобы он вернулся там, ворвался мощно, как Ксюша.
2: Как я?
1: Ну ты мощно ворвалась.
2: Я должна мощно? Почему?
0: Ну ты всегда мощно вырываешься, чего уж. Греха таить.
2: Что за... подколы, я не понимаю. Вы хотите мне, может быть, испортить настроение мое?
0: Ни в коем случае.
2: Может быть, вы напрашиваетесь на что-то?
0: Ни в коем разе.
2: Ну и хорошо, ну и чудо, ну и славно. Дайте прочту свой вариант.
0: Давай.
2: Грузится.
0: Пока у тебя грузится, я скажу, что мужички, вы поняли, да? Если Лене хотите помочь с ремонтом, вот, пожалуйста, там в ВК написала нам 9 минут назад буквально.
1: Да, подписывайтесь, если что. Вот, врываетесь в этот ремонт какой-то. Ну что, ваш вариант очень важен для нас.
2: Да, их 27, между прочим. Очумелый Азис, Андатра Гурцени, Командир, Олицетворение, Алувер, Амидо, Осепь, Опус, Обиход, Адурин, Обнулин, Оттис, Оглы, Омон, Ол, Оника, Оник, Откат, Орел, Орег, ОКР, О, здравствуйте, Осель, Офал, Оджин, Одам, Отшур.
1: Если вы думали...
2: Кстати, мне нравится Отшур.
1: Что у нас не вовремя началась игра смузи.
0: Вот, она уже прошла.
1: И это были какие-то буквы, да, вот, и нужно угадать песню, то нет, все не так. Это был миллион ваших вариантов. Ну, не миллион, 27, давайте так.
2: Лада-одиночка, скорость без свидетелей.
1: Эх, сколько же одиночек у нас, да? Даже Лада-одиночка, и кто-то клеит обои там.
0: А у нее же всегда скорость без свидетелей, да, в целом?
1: В целом, да. Как ты узнаешь? Вот.
0: Остановитесь, пишет Станислав.
1: Остановитесь уже. А нет, не останавливайтесь. Пишите больше еще. Каждый по 27 вариантов. И еще и не по одному разу, между прочим, можно. Вот так.
0: Все это дело отправляйте к нам в группу ВКонтакте vk.com/radiochill и в телеграм-канал Радио Континенталь.
2: Это, кстати, лучший телеграм-канал по версии Вместе Медиа 2025 или 26. Мы там не разобрались, но 25, да, получается?
1: Ну и вот как трактор взял 26, курс на воспитание молодежи, мы тоже воспитываем наш перспективный молодежный канал ВК.
2: Да, между прочим, туда тоже нужно обязательно зайти. Радио Континенталь, можно зайти в нашу группу и там уже потом перейти в канал. А значит, что на канале? Первый кружочек. А там кто-то кричал, вы слышали? Возможно, у них теперь появился канал. Вау, теперь и кружочки. Заходите, ставьте реакции, конечно же, подписывайтесь и пишите еще больше ваших сообщений.
1: Везде будем раздавать, но только один, к сожалению, сертификат в лето. ООО «Империя игр». Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые, парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 30 24. Заходи на letotermy.rf.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: театра кукол возвращается спектакль про маленького Ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: И вот, Тимон, как ты смотришь на то, чтобы я слегка перехватил у тебя повесточку и рассказал пару новостей шоу-биза?
3: О, ну давай, перехватывай.
2: Итак, просто ты сказал вот про Питбуля, что он остался где-то в древности. А я как раз видел тут новость на днях про него. Представляешь, он установил рекорд, вернее, не он, а его фанаты. Итак, рекорд Гиннесса по числу людей с накладными лысинами на концерте. Вот так очень неожиданно, конечно, но вот и такие рекорды бывают. На концерт музыканта в лондонском Гайд-парке пришли сразу 22 140 человек вот в этих лысых шапочках таких. Ну, конечно же, там белые рубашки, галстук, очки авиаторы. В общем, вот этот образ Питбуля знаменитый повторили. Так что вот такие рекорды у нас сейчас устанавливают. И тем временем вторая новость. Из области шоу-биза тоже. Вот Зиверт сейчас пела. Говорит, художника кормит голод.
3: Говорил.
2: И пела, у многих художников с этим проблемы. Кто-то решил интересно заработать. Мы любим всякие прикольные стартапы, но, оказывается, не мы придумываем самые безумные. Представляешь? У нас появился конкурент. Художник Джастин Женьяк. Продает мусор. Вот такая вот у него классная идея. Но собранный в определенном месте и даже при определенном событии. На свадьбе Тейлор Свифт. Вот так.
3: Я уже рассказывал. Да.
4: Это еще бы. Угу. На эту свадьбу все мечтали попасть.
3: Угу. О, да.
2: Ну вот, и как-то можно прикоснуться к ней вот так виртуально. Ну, было, конечно, сейчас уже никак. Значит, полез, пособирал человек и набрал чего там? Бумажных стаканчиков, окурках, пластиковые соломинки, обрезки ткани какие-то, пластиковые пакеты, обертки от конфет, один левый наушник от AirPod.
4: Вот так вот, да. О, это, кстати, удачная находка.
2: Затесался, да. Все это он пофасовал, значит, по маленьким коробочкам таким. И вот маленькая коробочка стоит $25. На секундочку, 2000 рублей почти. Uh-huh. А большая коробка и все $100. Вот так. А это 7700 уже вот. По курсу на днях, да. Ну и надо сказать, что вы знаете, все это разлетелось. Уже сейчас не купишь. Все, уже сейчас только у перекупов подороже. Я думаю, эти коробочки расходятся, а так вот у него все разлетелось максимально. Поэтому вот так нужно хайпить.
3: Ну молодцы, безотходное производство, пожалуйста.
2: А мы вот все вовремя не поняли, как этот стартап запустить, и тоже могли бы сейчас где-то что-то распродать.
3: А что вы с моей свадьбы ничего не забрали?
2: Вот я
4: да,
2: и говорю.
4: Вот только вот я хотела же про это сказать.
2: Такая же была идея. А там столько было фигни всякой. Да, мы же конкурсы устраивали.
3: Вот огромный
2: какие-то
3: цветок, например.
2: Точно, кстати.
3: Ну, конечно, не за такие деньги, но там, не знаю, ну за 50 рублей бы продавали все.
4: Да никто бы не купил, вот в чем проблема. Мы все у вас, весь мусор оставили.
3: А моя мать?
4: Ну, твоя мать лично заберет, я думаю. У вас
2: да уже забрала уже, что я приехала. Взяла себе все, что ей нужно было.
4: Отдай сам матери все, и не трогай больше.
3: Угу. Ну и ладно. Я, конечно, не Тейлор Свифт, но за полтосик.
4: Сильно не Тейлор Свифт, понимаешь?
3: Но за полтосик пишите, что-нибудь у меня там явно осталось. Как минимум вот эти шоколадные медальки.
2: Мне вообще нравится эта фраза. Я, конечно, не Тейлор Свифт, но за полтосик.
4: Что-нибудь да придумаю.
2: Уже хороший заход просто, да. Главное понимать, кто ты и где ты находишься всегда. Осознавать это в моменте.
3: Ну, что ты там отбиваешь? Тебе погоду уже пора читать.
4: Да, пора.
2: А я все отбиваю.
4: За полтосик, Сень.
1: Погода.
2: Но в кои-то веки. За полтосик хорошая погода тогда. Плюс 18. Облачно с прояснением. Кратковременные дожди. Местами ливни, грозы и град. Слабый северо-восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. Днем сегодня плюс 21, 26.

0: Трактор 5R и выберите свой Теннет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
2: Лариса, где выгодно купить Джили?
3: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в Планете Авто. У них новые Джили от 2 миллионов 490 тысяч рублей.
2: Построить маршрут.
3: Строю маршрут до Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Можно позвонить по телефону 700 01 10.
2: Поехали в Джили Планета Авто.
4: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Спасибо, что выбираете Т2.
0: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Мечтаете о незабываемой свадьбе? Ваш свадебный банкет в развлекательном комплексе «Малахит». Все включено за 6950 рублей на гости. Для молодоженов номер люкс, выездная регистрация, свадебный торт и множество других подарков. Развлекательный комплекс «Малахит». Узнавайте подробности и бронируйте дату по телефону 246-08-08.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.
7: Черный кофе, белый ветер сводит кости, я лечу.

мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: наша любимая рубрика в рамках утреннего шоу «С утра по радио». Здесь мы решаем, хит или не хит. Вот такие вот мы просто очень любим решать, мы решала.
1: Получается так.
0: Ну как, это я люблю решать, вы любите?
2: Но у нас много решал, на самом деле.
0: Но я решила, мы все любим решать, ребят.
1: Да, кстати.
2: Мы любим процесс, но результат все-таки зависит только от вас. Поэтому вас подключаем всегда. Тоже, вы же тоже немножко решалы. Ну, каждый. Ну, факт.
1: Наделяем вас властью музыкальных редакторов.
0: Так.
1: Решал. Они же решалы, да. И слушаем новую песенку.
0: Кстати, там Ася. Там Ася.
1: О, Ася.
0: Или Асия.
1: Ася.
2: Ася.
0: А я люблю Асию.
2: Мы же решили, что Ася все-таки.
0: А она как решила?
2: Она вроде Ася.
1: Одна Ася, да.
0: Она все. Ася.
1: Анна Ася. Когда Анны Аси закончились, пришла Анна Ася.
2: Кстати, она действительно там не одна, но не с Анной Асти, а с некой Кел. Или неким. Тут непонятно. Сейчас будем выяснять.
0: Мне кажется, неким.
2: Неким? Угу. О любви. Вот так. Поэтому, ну да, надо, чтобы о любви спеть, Аси, какого-то паренька себе было подхватить.
0: Вот, давайте послушаем и решим, хит это или не хит. Пишите во все наши соцсети и в том числе в перспективный развивающийся канал. Вот это ВК.

0: Ну что, давайте разговаривать о любви и конкретно о треке Аси и Кэла некого.
1: Ну что сказать, задорная песенка. Любовная.
0: Вот именно такое слово у тебя родилось, да? Так, задорная.
1: Так это задор есть. Ну, не знаю, от Аси всегда чем-то советским вот таким идет, и вот задор как будто бы подходит.
0: Анна пишет: ох, любовь, вот так. Приятный мотив, но вряд ли хит, пишет Анна.
1: Ничего, такая легенькая, пишет Эльвира. Но не прям вау, но для разнообразия послушать можно.
2: Вот, кстати, я хотела этот комментарий зачитать от Эльвиры и сказать, что я полностью поддерживаю его.
1: Ну да.
2: Мне
1: да.
2: тоже кажется, что ну вот прям ничего такого суперэффектного, суперспецифичного, суперинтересного.
1: Ну, простецкая вот такая.
2: Но она простая, приятная. Да.
0: И летняя, вот. Кстати. Вот она летом должна залетать, в принципе.
1: Из ВК давайте прочитаю. Полухит, о, хит, хит и прикольная. Вот такие есть, как говорится, мнения у людей.
2: Полухит?
1: Полухит.
2: А полухит это как?
1: Вот я думаю, как раз-таки что-то от Эльвиры, если взять, то это полухит получается.
2: Полухит, ну ладно. Ну тогда у меня получается тоже вердикт полухит.
1: И у меня полухит.
0: Поддерживаю. Полухит, да. А мы, у нас полтора мы набрали хита, если что, вот с нас троих.
1: Какую-то мазь вы посоветуете нам.
0: У нас полухит.
2: Я придумала, решай, хит или полухит. Вот так. Можно я сделаю, Сень, в конце?
1: Давай, Сень, ты ставь, а мы наорем.
2: Нет, Сень, ты не... А, подожди,
0: вообще
2: стоп,
0: не ставь.
2: Нет, стоп,
0: мы делаем свой джингл прямо сейчас.
2: Да. Мы ставить. Сейчас сами красиво сделаем.
1: Ну давай, давай.
2: Готово?
1: Давай,
2: надо
1: давай.
2: Там быстро в конце. Давай отрепетируем?
1: Давай.
2: Потому что получится же, вот как нам написали что-то там, овны.
0: Получится полухит опять, да, нам нужен хит прям.
2: Да, давай, так, готов? На счет трех. Раз, два, три. Хит или полухит?
1: Полухит. Я полухит.
2: Подожди, давай.
0: Давайте вторая репетиция. Раз, два, три.
2: Хит или...
1: Полухит.
2: Вот. Хорошо, так
0: ну,
2: получится?
0: Давайте три.
2: Ну, давай. А как надо, Сень?
0: Нет, ну, второй вариант. Давайте
2: второй
0: вот
2: вариант.
0: Этот,
2: хорошо,
0: да,
2: давай.
0: Помедленнее, давайте. Итак,
2: третий раз репетируем.
0: У нас остался только один вопрос.
1: Ну ты что, брызнула? Мать.
0: Ладно, лучше не будет.
2: Простите, пожалуйста, нет. Ну, давай, я сделаю, я смогу, давай.
0: И у нас остался только один единственный вопрос.
2: Хит или...
1: Полухит.
3: Погода.
0: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Слабый северо-восточный ветер. В Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 21, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 27 тепла. В Южноуральске, Сатке, Златоусте, Миасе и Челябинске плюс 24. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами ливни и грозы. Ночью 13-18 выше 0, днем в среду плюс 23-28.

0: Сказку.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют «Голос дорог». Уже завтра в 19:25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения. 12+».
3: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса вареная губернская Черкизово. 169 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Я задумался о жвалах муравья. Мокнут ли они в такой дождь?
1: А я подумала, 9:35. Неужели нам еще раз выйти в эфир нужно?
2: Капли дождя.
0: А мы в эфире, да?
2: Капли дождя играют на жвалах. Мне нравится эта поэтическая картина.
0: Капли дождя играют на жвалах.
2: В новом альбоме, да. Будет такое.
1: Простите, пожалуйста, это ведь все я виновата. Если бы я вовремя вступила, то не было бы этих рассуждений Тимона.
0: В новом альбоме кислые попки, опять же.
1: Это от муравьев. Да. Итак, позвольте, я все-таки вовремя вступлюсь. Мы сегодня с утра по радио отмечаем день первого российского автомобиля. И день 27 слов на букву О. Такие праздники странные тоже случаются. Придумываем вместе название новой русской машины на букву О.
2: Ох, вот такое от Александра. Многозначительное, да.
0: О, много вариантов про нас. О, крошки, областной, О, 104, О, кентелка, О, борзый, О, раф, О, кайф, О, бенз, осень, неожиданно.
1: О, борзый.
2: Нормальное слово ворвалось.
1: Мне нравится, кстати.
0: От винта, О, гайка, отпуск, О, море, О, прав, отмолок. А, молоки, видимо, как-то фигурируют.
2: Отмолок, да, что там.
0: Обрез, О, МРТ, окулист, отель, О, йота, О, бара-бара-боре. Что у него в голове? Вы еще про меня что-то говорите?
2: Хорошая, кстати.
0: О, скорая, кстати.
2: Вы что, угораете? Какая дурка.
0: Давайте уже дочитаем. О, 95, о, кризисный, отходный, о, великолепный и олов.
1: О, великолепный век, возможно.
2: Ой, все, кстати, женский автомобиль. Почему-то такого все еще не было от Александра.
1: Неплохо.
2: О, днушечка, зато своя. Вот так вот любовь пишет так мило.
1: Станислав написал: кто напишет не хит, тот сам не хит. Станислав, вы запугиваете наших слушателей?
2: Какой-то мощный фанат Асии у нас здесь появился.
1: Да-да-да, прикольный хит. Кто напишет не хит, а вот Ольга пишет полухит. Иван пишет, о, хит. Смотрите, кстати, мальчикам нравится. Прикольно.
2: Ну, мальчикам Асия нравится,
0: ну,
2: очевидно.
0: Конечно. Выяснили. Асия такая миловидная, кстати. Mm-hmm.
1: Очень красивая. Мы обсуждали вне эфира. Тебе не должна понравиться.
0: А почему мне не должна-то?
1: Ну, потому что у тебя другой вкус.
0: Да, у меня нету вкуса. Мне разные нравятся.
2: Может, тебе сейчас в ближайшее время не могут нравиться всякие девушки. Вот, видимо, тебе на это намекают. В эфире, по крайней мере.
1: Нет, я говорю, что у него вкус плохой.
0: Да. Нет такого вкуса, это вообще придуманная фигня какая-то. Ну, нет
1: это 100%
0: такого.
1: Существует.
2: Да, мы же Асю не пробовали. Логично.
0: А про Анну Асти я спорю только на зло тебе, понятно, до сих пор еще.
1: Да, то есть ты увидел ее? Ну, понял, или что, или как?
0: Да я тебе о другом говорил, ты просто не поняла мою мысль.
1: Видимо, да. О, скорая.
0: О, скорая опять.
2: О жвалах муравья? Вот эту мысль мы недопоняли.
0: Ну, конечно.
2: Там нужно развить.
0: У нее жвалы, как у муравья просто.
2: Планы
1: Асти. У Асти-то да. Снова гром по небу.
0: А нюх, как у собаки. А жвалы, как у муравья.
2: Собираем идеал Тимона. Прямо сейчас, да. Ох.
1: Это отвратительно. Это все очень ужасно. Я хочу дальше.
0: А как теперь отсюда вырулить?
1: Я даже не представляю. Ребята, соберитесь, написала нам Эльвира. Это, видимо, когда мы пытались...
0: Полухит сделать.
1: В целом у нас полухит получился.
2: А также можно, нашу жизнь в целом описать, да, ребята, которые пытаются сделать полухит. Ну, сейчас получится, ребята. Ну, хотя бы полухит.
0: Нет, ну, правда, ребят, ну, мы зашорены своими мыслями о каких-то, не знаю, там, отношениях. Деньгах, любви. А хоть раз вы задумывали, шли о жвалах муравья? Ну вот хоть раз о природных каких-то явлениях.
1: Природное явление, по версии Тимона.
0: Ну остановитесь, посмотрите вы на жвалы муравья, ну оцените красоту.
2: Не все же думать о Римской империи. Жвалы муравья, это очень важно, ну правда.
1: Я не думаю о Римской империи, кстати.
2: Нет.
1: Я последнее время задумываюсь о Египте.
2: Мужчины же должны. Да, вроде, ну по стереотипу.
1: Да. Ну, я вот, видишь, я про английское средневековье думаю частенько.
2: Бывает.
1: О чуме.
0: Начались умные разговоры.
2: Потому что эти крики «ведьма», вот эти вот, да, как-то навевают, да. Хотя там, наверное, Испания ближе, чем Англия.
1: Ну да, тоже верно.
0: Из всего этого к моим жвалам только ведьма подходит, потому что она могла в зелье их использовать.
2: Кстати, да, это важная часть рецепта.
1: Мои жвалы.
2: Там муравей не пропадал в целом, у ведьмы никогда.
0: Жвалы мои, жвалы новые мои. Я пронесу красной нитью.
2: На каком празднике могли петь эту песню? Я пытаюсь представить просто.
0: День муравьев.
1: А я пытаюсь понять, люди, которые нас сейчас слушают, они, ну, насколько шокированы? Давайте по шкале от 1 до 1500.
2: От 1 до 27. Давай сегодня вот. Да, до 27 тысяч, да, сегодня такой денек. Можете цифру вбросить просто нам, да.
1: Сень, я зайду сейчас на Яндекс.Радио. Давайте, поступлю так. Введу там в поиске «Радио Континенталь». И если вам нравится обсуждение Тимона и его призыв ценить что-то природное явление.
0: Красоту вокруг, да.
1: Красоту вокруг и жвалы муравья.
0: Мы не видим.
2: Если вам нравятся жвалы муравья, поставьте лайк нашему эфиру.
1: Поставьте нам, пожалуйста, пальчики вверх.
2: Сердечки, да, пальчики вверх.
0: Вы же понимаете, что жвалы муравья — это просто как пример. Ну вот, я не знаю, хвост лисички, листочек, лепесточек, вот эта вот опылялка пчелиная. Все, что вам может раньше...
1: Опылялка пчелиная.
2: Так, на секундочку. Он не описывает то, что сейчас есть в студии. Я бы хотел для протокола.
0: На мелочи, надо обращать внимание на мелочи.
2: У нас,
0: ребят,
2: здесь убрано, у нас не валяется пчелиная опылялка посреди студии, не думайте об этом.
1: Я вижу, как слушателей становится меньше, но лайков нет. Тимон, я боюсь, что тебя недолюбливают. Ну, как бы, природа не так благосклонна к тебе, как ты к ней. Вот так я бы сказала.
2: Просто насекомые не умеют лайкать. В этом проблема. Нас очень многие сейчас слушают. Муравьи, я уверен. Пчелы.
0: Да все побежали, выбросили наушники на лужайку. С первой росой. Вот это в грязище.
1: С первой росой 9.41. Ты о природе вообще хоть что-то знаешь.
2: Художники пробежали, все это собрали в баночки. Продают. Все, что вы понабросали.
0: Конечно, ребята, цените природу. Хватит думать о деньгах, вот это вот бытовых вот этих вещах. Фу, блин, это та уборка какая-то. Вот это.
1: Вот к чему он пришел. Я поняла, его заставили убираться сегодня дома, да? Жена заставила.
0: Если честно, был моментик.
2: Да все, женатый человек, бесит быт, мы понимаем. Жвалы муравья, вот эта тема.
0: Между прочим. Они, вот просто загуглите, какие же они прекрасные. Вот как они такие родились.
1: Как ты так уходил?
0: Я надеюсь, они прекрасные.
1: Сень, я не пон... Да там ужас вообще. Это лучше не смотреть под микроскопом.
0: Они называются мандибулы?
2: Да, кстати.
1: Да.
2: Я как-то это... брал это в съедобное и несъедобное,
1: да,
2: как
1: да,
2: сейчас
1: да,
2: помню.
0: Но это же потрясающе вдвойне.
2: Все, завтра.
1: Слушайте,
2: мандибулы.
1: А реакции, кстати, на Яндекс.Радио есть. Если вам негде слушать нас, то, пожалуйста, используйте этот сервис. Мы там уже есть, и в коллекции обязательно добавляйте утреннее шоу «С утра по радио».
2: Угу. Ну и пишите нам еще комментарии, оставляйте, успевайте. У вас осталось сколько? 15 минуток всего. Так что набрасывайте как можно больше, и, возможно, вы заберете сертификат в лето о Империи Игоря.

0: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
1: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
0: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
3: Наступила жаркая пора. Купить новый «Хавейл» в Риге. Нас на Кашириных. Вас ждут самые горячие предложения на покупку. Отличные цены, выгодные кредитные программы и частный трейд-ин. До конца июля новый «Хавейл» в Регинас на Кашириных от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Приезжайте прямо сейчас в Регинас на Братьев Кашириных 141А.
4: Выгода указана с учетом программ кредит и трейд-ин. Не оферта.
5: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт. И ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
6: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа, фейерверк подарков.
7: Да-да-да, «Лада» на Труда.
8: Подробности на сайте востоклада74.ру.
9: Один день. Тысячи эмоций. Уже 19 июля благотворительный фестиваль «Автокультура-74». Дрифт, выставка автомобилей, развлечения для всей семьи, розыгрыши и большой городской праздник. Ждем вас в УТРК «Родник» с 14.00 до 18.00. Вход свободный. 0+.
10: Куда в отпуск поедешь?
11: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
10: Это в Сочи?
11: Это в «Притяжении». Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
12: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
13: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Фиги Пущий.
1: Пущий?
2: Ха-ха, да это для рифмы.
0: Вместе с тобой сыграет ведущий.
2: Ну давайте поиграем. 700-104, набирайте нас скорее, рифмуйте и забирайте подарки.
1: И кайфуйте.
3: И кайфуйте где?
1: Рифмуйте и кайфуйте!
3: В джунгли сити все это можно делать, конечно. Порифмовать там тоже можно, почему нет? Там 2600 квадратных метров веселья. Хватит места и для рифм, знаете. Для всей вашей семьи. И только этим летом целый день развлечений всего за 150 рублей. Покупайте летний абонемент на 30 дней за 4500 и веселитесь на более чем 40 аттракционах, ну просто хоть каждый день. ИП Соболев, Илья Дмитриевич.
1: А ничего, что я Олечку Бузову косплеила?
2: Косплеила? Нет, косплеила. Ничего.
1: А ничего, что я сказала, косплеила.
3: Лучше бы ты косплеила ее, конечно. Да. Ну, покосплеила и ладно, бывает.
1: Ну, все, все, указали мне, конечно, на мою ошибку. Я вас поняла, спасибо.
2: Это не ошибка, это просто изюминка твоя какая-то была.
1: Косплей.
2: Да, косплей.
1: А еще я говорю веб-мастер.
2: Веб-мастер.
3: А ты вообще часто это говоришь?
1: Веб-мастер, да.
3: Очень частое слово, да.
1: А мы где-то это уже обсуждали. Я часто говорю это, действительно. Доброе утро.
4: Алло.
1: Привет, как тебя зовут?
4: Здрасте, Катька.
2: Катька.
1: Неожиданно.
2: Рифма на Катьку. Катька. Сама Катька.
1: Но он попробует, он постарается. Так, я благо... вообще с Катькой вас оставлю всех наедине. Я пойду, потому что мне рифмовать еще.
2: Ну давай, давай. Пока. Мне-то что стараться? Тебе же рифмовать надо. Я-то что-то записываю здесь.
3: Да, надо стараться. Получается, Ксюшке и Катьке. Какая-то такая команда у нас.
2: Как она, уходя, окинула тебя взглядом нехорошим.
3: Вот, ну это ты нас на такой вайп настроила. Поэтому тебе и первое рифмовать. Вот такие правила. Смотри, я тебе слово, ты мне на него рифму. И так надо 5 раз за минуту. Потом Ксюша вернется, сделает то же самое. Нам нужно хотя бы одно совпадение. Пока вот по именам совпадений нет, ты поняла, да?
4: Да.
3: Чуть более серьезная волна может быть какая-то. Или наоборот, более безумная, не знаю. В общем, первое слово твое сегодня. Каша.
4: Глаша.
3: Глаша, записали. Муза.
4: Дальше.
3: Пресс.
4: Кто?
3: Пресс. Накачать мощный пресс.
4: Обрез.
3: Обрез, записали. Лежак.
4: Гамак.
3: Гроза.
4: Коза.
2: Коза.
3: Ну и муза, давай к ней вернемся все-таки. Она тебе помогала явно вот это нарифмовать.
4: Кукуруза.
2: О,
3: хорошая, кстати. Вот, действительно, муза подсказала, сразу понятно. И останавливаем. 5 слов мы записали. Сейчас посмотрим, как Ксюша пойдет. Ксюш, возвращайся к нам в студию. Здесь надо будет порифмовать. И ты уже примерно поняла, да, на какой волне у нас Катька сегодня.
1: Еще раз назовешь меня Ксюшка?
3: Так.
1: Это я просто специально вернулась, чтобы это сказать.
2: Втащи.
1: Что-то еще нужно?
2: Втащи ему, втащи.
1: Да, ну, чуть позже.
2: А все,
1: порифмовать, да.
3: Нет, это если я еще раз назову. Видишь, тогда втащит. А если один раз, то рифмы. Я приговариваюсь к твоим рифмам.
1: Ты видел, как он это сказал? Нет, это если я еще раз скажу.
3: Это важно.
1: Это очаровательно было, ладно. Давай, я готова.
3: Берега. Итак, первое твое слово. Не сбивай, все. Первое слово – каша. Никакого киселя.
1: Фу. Я не люблю кисель.
2: А кашу?
1: Вообще все, что... Очароваша.
3: Муза.
1: Подождите, можно кашу изменить? Ну, очароваш это...
2: Ты давай, ну,
1: давай чаша.
3: Кашу уже не изменить. Давай, чаша. Муза.
1: Медуза.
3: А, нет.
1: Что?
3: Пресс.
2: Пресс, да.
1: Стресс.
3: Я тебя настроил, да, извини.
1: Ну, конечно. Да ничего страшного.
3: Лежак.
1: Черпак.
3: Да, нет, почему
1: такое?
3: Нет? То, да нет, черпак есть такой.
1: Есть такое?
2: С этой кашей, конечно,
1: и шаг, может.
3: И шаг, давай.
1: Может, и шаг, давай.
3: Ну и гроза.
1: О, Стровского.
3: Пиши, о, Стровского. Сегодня все на о.
1: Ну, может быть, какая-нибудь кинза.
2: Кинза, так и
1: запишем. Или шза.
3: Остановили.
1: Или жза. Вот что-то из этого давай. Что подойдет, то и подойдет.
2: Конечно, не подошло.
1: Ну, давай лоза, коза.
2: Лоза или коза?
3: Выбирай.
1: Лоза на козе.
3: Это важно. Нет, это правда важно.
1: Что, бирюза? Я не знаю больше назад.
3: Нет, лоза или коза, выбери просто, вот это важно.
2: Надо выбрать.
3: Угу. Вот из этих двух.
2: Дай
3: давай.
2: Дай шанс
1: на
2: Катьке.
1: На маленьком плоту.
2: А, понятно. Про козу, про
3: козу. Топит человека, все понятно, на этом плоту.
1: Роза еще есть. Вот выбирайте, слеза.
2: Я выберу, хорошо, из того, что ты сказала.
1: А слеза?
3: Слеза тоже хорошо.
2: Потрясающе. Но начнем мы с каши все-таки. Глаша и чаша, муза, кукуруза и медуза. Пресс, обрез, стресс.
1: Медуза, я сказала.
2: Да.
1: А,
3: она сказала кукуруза. Все нормально.
1: Простите, пожалуйста.
2: Твое слово вторым идет, если что. Для справки.
3: Только в этой игре, Ксюша.
2: Лежак, гамак и ишак. Ну и гроза. Коль уж я позволил себе выбирать, то Катька сказала коза. И
1: коза.
2: Ты тоже говорила коза.
3: Раз ты выбираешь считаем... французская коза. Правильно, правильно, все.
1: Это победа. Я сказала медуза.
2: Катька, ты где там?
3: Все, ты рада?
2: Ты довольна я?
4: Рада.
1: Это я надеюсь слезы счастья, потому что мы должны доводить вас только до восторга всех.
3: Так и будет где? В Джунгли-Сити, там тоже вас доведут до восторга. Забудьте о скуке. Джунгли-Сити – семейный развлекательный парк, и он ждет именно вас. 2600 квадратных метров веселья. Все за 150 рублей с летним абонементом, конечно. ТРК «Горки», второй этаж. ИП «Соболев», Илья Дмитриевич.

0: подарки. Для этого все собираемся на площади. Давайте все сюда. И вы.
1: Свистайте.
0: Из Садки-Садки, люди-люди, приходите. Из Миаса, из Южноуральска, со всей области. Челябинске, конечно, мы здесь уже стоим, ждем объявления победителя. Поехали, я всех собрал.
2: Итак, мы отдаем сертификат в лето. О, Империя Игр. Это всесезонный термальный курорт в центре. Чего бы вы думали? Челябинска. Вот поэтому мы здесь собрались. Открытый теплый бассейн прямо на крыше. Бассейн внутри. 6 форматов бань. 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лета в КРК Мегаполис на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24-00-24. Заходи на letotermy.rf.
0: Ну что ж, собравшиеся люди, ликуйте, ведь сегодня побеждает Александр Бауэр!
2: Не, подожди, мне кажется, Александр Автобус Бауэр! Еще и так можно его представить.
0: И в честь его победы всех развезут по домам на автобусах. Все, давайте, расходитесь. Но
2: если он успеет всех развести, я не знаю.
1: Ничего из этого не будет, не слушайте их. И вообще, мы адекватные. Верьте в это, пожалуйста.
0: Да.
1: Пожалуйста.
2: Как будто хотелось, чтобы это было последнее слово в нашем эфире, да, чтобы оно как-то помощнее прозвучало. А будет такое, да.
0: Ну что, включайте, получается, завтра утреннее шоу с утра по радио, пожалуйста.
1: А мы еще работаем завтра?
0: Представляешь, у нас еще три денечка до отпуска.
1: Так а зачем мы были тогда такими шальными сегодня?
2: Ну, это зависит от нашего руководства, да. Работаем ли мы еще в ближайшие три дня. Посмотрим.
1: Ладно, ребят, работаем. Работаем.
0: Работаем.
1: Плотничком. Все, три дня остается Тимону.
0: Сене.
2: И Ксюше.
1: А что будет потом, большой-большой секрет. Но эти три дня точно проведем с вами. Будем бодрить, веселить и, конечно же, радовать. Вот прямо сейчас ждем непрерывный наплыв вот этих вот улыбающихся сердечков на Яндекс.Радио. Обязательно реакции всеразличных в наш Телеграм-канал. В наш канал растущий ВК. Между прочим, этому организму растущему нужно подкрепление.
2: Нужны ваши лайки.
1: Конечно, нужны ваши лайки, нужны ваши реакции, комментарии и подписки. Все это дело у нас в ВК и в ТГ и везде вообще. Мы с вами, кружочки, ждите. Обещаем, что еще вернемся. Ну а на сегодня все. Пока убегаем. А вам желаем.
3: Хорошо!

0: Челябинске 10 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В студии Арсений Титов в этом выпуске. На Южном Урале вновь возможны грозы и шквалистый ветер. И в Челябинске почти 600 многоэтажек оставят без горячей воды. Южноуральские синоптики снова объявили штормовое предупреждение. Сегодня и завтра в отдельных районах области пройдут сильные дожди, грозы, возможен град. При осадках, вероятно, усиление ветра до 25 метров в секунду. При этом в столице региона таких порывов не обещают. Также специалисты добавляют,

0: При необходимости длительного ремонта двухнедельный срок отключения может быть продлен. И последнее. На этой неделе жители Магнитогорска отпразднуют сразу два события – День города и День металлурга. По традиции их отмечают в одно время. 97 лет городу исполнилось 30 июня, а 3 воскресенье июля – это профессиональный праздник металлурга. Основные мероприятия в честь дат развернутся 17 и 18 числа в городском курорте «Притяжение», пишут региональные СМИ. В пятницу планируется торжественное открытие трех новых объектов – Дворца культуры, парка аттракционов и фитнес-центра. Затем пройдет концерт, выступит Нилетто. А в субботу состоятся развлекательные и танцевальные программы, спортивные соревнования и мастер-классы, выступления местных музыкантов. Завершить день шоу фонтанов. Возрастное ограничение 0+. И далее выпуски о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
2: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Хавейл Сити Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле. При покупке новой Хавейл дарим защитное покрытие вашего авто, каска, ТО. И весь месяц праздничные выгоды до 250 тысяч рублей. Хватит слушать. Пора ехать. Хавейл Сити Июль. Копейское шоссе 88/9. АОГСК «Югория». Акция до конца июля этого года.
0: Погода. В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Слабый северо-восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду.

0: солнце, а я как тень. Но я верю в то, что ты увидишь во мне тоже яркий свет.
1: Солнце, свет добра тут льется. Ты мой воздух, просто что не продается. Солнце, миллион эмоций, сердце пока мое бьется.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Ольга Бузова отказалась от костылей и вернулась к работе. Алена Водонаева приехала в гости к крокодилам, а дети Оксаны Самойловой и Джигана сломали бассейн на круизном лайнере. Ольга Бузова вернулась к работе после того, как брала паузу в выступлениях по состоянию здоровья. Певица отметила, что смогла отказаться от костылей, однако травмированная нога пока не восстановилась, и каждое движение вызывает боль. Сейчас звезда использует специальный фиксатор, который не дает сгибать колено. Алена Водонаева познает дикий американский мир. Вчера блогерша побывала в гостях у крокодилов, проживающих во Флориде. Для прогулки к опасным пресмыкающимся Алена выбрала наряд с леопардовым принтом. Она облачилась в мини-платье, а на голове у нее была широкополая шляпа. Водонаева пообещала, что обязательно покажет крокодила, и принялась выжидать зверя. Однако ни одна из рептилий так и не выплыла на поверхность. Так что на этот раз обошлось без опасного контента. Дети Оксаны Самойловой и Джигана повредили бассейн на круизном лайнере. Самойлова охарактеризовала эту историю как стыдную и ужасную и не стала раскрывать детали происшествия. По словам блогерши, ее дочки и сын в общественных местах обычно ведут себя спокойно. Однако поведение детей все-таки зависит от врожденного темперамента. При этом Оксана уточнила, что несмотря на порчу чужого имущества, ей не пришлось возмещать ущерб. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Неоферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
3: Учебники.
4: Здесь.
3: Канцелярия.
4: Здесь.
3: Равнение на экономию.
5: В Книголэнде с 13 по 19 июля 2026 года при покупке от 1000 рублей мелкооптовые цены на все. Книголэнд. Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь июль в «Планете Авто» честная выгода на семейные кроссоверы в «Черри Теннет» до 800 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Слабый северо-восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 21. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 27 тепла. Южноуральские Сатки, Златоусте, Миасе и Челябинске плюс 24. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Небольшой южный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. Ночью 13-18 выше 0, днем в среду плюс 23-28.
0: Реклама на радио «Континенталь».
3: Куда в отпуск поедешь?
4: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
3: Это в Сочи?
4: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнер 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
5: Тематическая мозгобойня приглашает всех любителей кино, сериалов, мультфильмов и музыки. В одном вечере встретятся фильмы, которые мы пересматриваем десятки раз, мультфильмы из детства, песни, которые знаем наизусть, и сериалы, из-за которых когда-то обещали себе еще одну серию и спать. Играем 17 июля в 19:00 в ресторане «Брудершафт». Регистрация и подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Благотворительный фонд «Теплый дом» проводит благотворительную акцию «Кофе во благо». Внеси свою посильную лепту. Подробная информация об акции «Кофе во благо» на сайте warm-home.ru. Вместе мы сможем творить добро во благо.
3: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
4: Да,
3: обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре Midpoint на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре Midpoint на Кировке. 214-77-00. Подробности barmidpoint.ru и в соцсетях. 18+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 11 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
1: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Житель Златоуста продал квартиру под влиянием мошенников. Из Челябинска запустят дополнительные авиарейсы в Красноярск. Житель Златоуста продал квартиру под влиянием мошенников. Об этом пишет агентство новостей «Доступ». В полицию обратился 64-летний мужчина. Он рассказал, что нашел в интернете объявление о доходе от инвестиций. Больших накоплений у него не было, поэтому пенсионера убедили продать квартиру. При этом ему обещали, что он сохранит жилье и получит 2 миллиона на счет, которые будут приносить доход. Благо пенсионер успел передать мошенникам только 870 тысяч из вырученных за квартиру денег. После этого об афере узнал сын потерпевшего. Он аннулировал сделку и пообещал возместить ущерб покупателям. Полиция расследует уголовное дело о мошенничестве. Авиакомпания «Россия» увеличила количество рейсов между Челябинском и Красноярском с 3 до 5 в неделю. Пассажиров теперь будут перевозить также по вторникам и субботам, сообщили в пресс-службе Челябинского аэропорта. До 12 сентября самолеты будут вылетать из Челябинска в 23:30 и прибывать в Красноярск в 4:25 утра. А по вторникам до 25 августа самолеты будут вылетать из Челябинска днем, в половине четвертого, а прибывать в Красноярск в 20:40. Ранее авиакомпания выполняла полеты только по понедельникам, четвергам и воскресеньям. И в заключение о спорте. Филиал Федерации хоккея России в Екатеринбурге подвел итоги сезона 2025-26 и представил рейтинг хоккейных школ, которые формируют на основе результатов межрегиональных соревнований «Урал», «Сибирь» и «Приволжье». По сумме набранных баллов Академия «Трактор» заняла второе место среди 57 школ, уступив только омскому «Авангарду». Третье место у школы «Автомобилист Спартаковец» из Екатеринбурга. В прошедшем сезоне все команды Челябинской академии «Трактор» стали призерами межрегиональных соревнований, а ребята 2012 года рождения даже заняли первое место. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Слабый северо-восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Озерске, Снежинске и Кыштыме – плюс 21. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 27 тепла. Южноуральские Сатки, Златоусти, Миаси и Челябинске – плюс 24.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: притяжение новогодних встреч в Малахите уже начинается. С декабря захватывающие новогодние корпоративы и банкеты всего от 5 500 рублей на гостя. Почувствуйте магию праздника и начинайте бронировать его уже сегодня по телефону 246-08-08. Малахит. Желание исполняется здесь.
1: 18+.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Уже 22 года. Челябинск. Труда 22.
4: Один день. Тысячи эмоций. Уже 19 июля. Благотворительный фестиваль «Автокультура-74». Дрифт. Выставка автомобилей. Развлечения для всей семьи. Розыгрыши и большой городской праздник. Ждем вас в УТРК «Родник» с 14.00 до 18.00. Вход свободный. 0+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте да не в обиде, чем богаты, тем и рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Слабый северо-восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 21, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 27 тепла. Южноуральские Сатки, Златоусте, Миасе и Челябинске плюс 24. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Небольшой южный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. Ночью 13-18 выше 0, днем в среду плюс 23-28.

0: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют «Голос дорог». Уже завтра в 19:25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения. 12+».
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля молоко «Семейная ферма» 79 рублей 99 копеек за 1 литр. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
3: Да,
2: обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре «Мидпоинт» на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре «Мидпоинт» на Кировке. 214-77-00. Подробности bar-midpoint.ru и в соцсетях. 18+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, свежий взгляд поможет решить вопрос, который давно не давал покоя. Не бойтесь изменить привычный подход. Тельцы, ваши усилия постепенно складываются в прочную основу будущих достижений. Продолжайте двигаться вперед. Близнецы, вдохновение придет в самый неожиданный момент. Не откладывайте настоящее, действуйте. Раки. Близкие люди помогут взглянуть на ситуацию иначе. Их поддержка окажется очень своевременной. Львы. Сегодня удача благоволит тем, кто умеет брать ответственность. Ваше решение станет определяющим. Девы. Спокойствие поможет быстрее найти верное решение. Не позволяйте суете сбивать вас с пути. Весы. День подходит для восстановления полезных связей. Старое знакомство может напомнить о себе. Не сжигайте мосты. Скорпионы. Вы почувствуете уверенность в собственных силах. Это хороший момент для серьезного шага вперед. Стрельцы. Эмоциональная открытость укрепит важные отношения. Люди оценят вашу искренность. Делитесь теплом. Козероги. Интерес к новому делу быстро перерастет в настоящее увлечение. Не ограничивайте свои возможности. Водолеи. Размеренный ритм принесет больше пользы, чем спешка. Постепенное продвижение окажется самым надежным. Рыбы. Нестандартное предложение заслуживает внимания. Оно способно открыть неожиданное направление.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
3: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
2: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
5: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООО «Энсемир». Курорт Увильды. ГРН 1127-46-00-61-56. Челябинская область. Ряжский район. Поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Более 50 домов остаются обесточенными в Златоусте после ураганного ветра. И в Магнитогорске построили новую баскетбольную площадку. Более 50 домов остаются обесточенными в Златоусте после урагана. Об этом пишет агентство новостей «Доступ». Актуальную сводку опубликовала местная администрация. Специалисты по Росети «Урал» восстановили электроснабжение всех многоквартирных и 773 частных домов. В работе остаются еще 53 частных дома. Также восстановлено газоснабжение в одном из 7 домов. В остальных придется менять трубы, и пока подачу газа остановили. Помимо этого, управляющие компании отремонтировали крыши 11 домов. Работы идут еще на 9 объектах. Усть-Катавский вагоностроительный завод начал поставку трамваев в Екатеринбург. В начале июня УКВЗ заключил контракт на 50 трехсекционных вагонов модели «Кастер». Первые 10 уже передали заказчику. Все трамваи этой серии полностью низкопольные и удобны для маломобильных граждан. Каждый вмещает по 260 пассажиров и имеет 63 сидячих места. Для комфорта внутри установлены USB-разъемы для зарядки гаджетов и система климат-контроля. По условиям контракта еще 10 вагонов должны отправиться в Екатеринбург до 30 сентября, а заключительная партия из 30 трамваев до 25 декабря. И последнее. В сквере «Университетский» у МГТУ имени Носова в Магнитогорске завершилось строительство новой баскетбольной площадки, которая уже готова принять первых игроков. Официальное открытие нового спортивного пространства состоится 17 июля. На это событие приедет президент РФБ Андрей Кириленко. Новая площадка отвечает самым современным стандартам. Здесь уложили профессиональное покрытие, сделали освещение и установили 3 баскетбольные стойки. Поэтому одновременно здесь смогут играть сразу несколько команд. А для зрителей оборудовали 12 трибун. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Слабый северо-восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Озерске, Снежинске и Кыштыме – плюс 21. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 27 тепла. Южноуральские, Сатки, Златоусте, Миасе и Челябинске – плюс 24.

0: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Хавейл Про Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Хавейл дарим защиту от плохих дорог, 2 года обслуживания вашего авто, ОСАГО и полный бак бензина в придачу. И весь месяц праздничные выгоды до 350 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Хавейл Про Июль. Копейское шоссе 88/9. Алгайская Югория. Акция до конца июля этого года.
1: Пропустите! Мне только посмотреть!
2: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
3: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джит-тур».
4: На красивом, элегантном,
5: проходимом и компактном.
3: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джит-тур».
5: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 050 000 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
6: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

Мэнсисом. Трек нашей любви, твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием, и статус моего сердца навечно занят.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Слабый северо-восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 21. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 27 тепла. Южноуральские Сатки, Златоусте, Миасе и Челябинске плюс 24. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Небольшой южный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. Ночью 13-18 выше 0, днем в среду плюс 23-28.

0: судьбу.
1: Новый JQ J6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В Планете Авто первым покупателям подарки. Братьев Кашириных 126/1.
2: Указана цена JQ J6 актив на дату 01.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
3: В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
5: Только у нас автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
6: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.
8: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пропасть.

0: Знаешь, ты вообще все не так понял. Мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: А вы знали, что с мозгобойней можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании, создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223-08-70-16+.
1: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
2: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
3: Да, обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре Midpoint на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре Midpoint на Кировке. 214-77-00. Подробности bar.midpoint.ru и в соцсетях. 18+.
4: Учебники.
5: Здесь.
4: Канцелярия.
5: Здесь.
4: Равнение на экономию.
6: В Книголэнде с 13 по 19 июля 2026 года при покупке от 1000 рублей мелкооптовые цены на все. Книголэнд. Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
7: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Благотворительный фонд «Теплый дом» проводит благотворительную акцию «Кофе во благо». Внеси свою посильную лепту. Подробная информация об акции «Кофе во благо» на сайте warm-home.ru. Вместе мы сможем творить добро во благо.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Карфуре. Подгузники, трусики Киоши 36 штук. 599 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля. Та-та-та-таврия.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Житель Златоуста продал квартиру под влиянием мошенников. Из Челябинска запустят дополнительные авиарейсы в Красноярск. Житель Златоуста продал квартиру под влиянием мошенников. Об этом пишет агентство новостей «Доступ». В полицию обратился 64-летний мужчина. Он рассказал, что нашел в интернете объявление о доходе от инвестиций. Больших накоплений у него не было, поэтому пенсионера убедили продать квартиру. При этом ему обещали, что он сохранит жилье и получит 2 миллиона на счет, которые будут приносить доход. Благо пенсионер успел передать мошенникам только 870 тысяч из вырученных за квартиру денег. После этого об афере узнал сын потерпевшего. Он аннулировал сделку и пообещал возместить ущерб покупателям. Полиция расследует уголовное дело о мошенничестве. Авиакомпания «Россия» увеличила количество рейсов между Челябинском и Красноярском с 3 до 5 в неделю. Пассажиров теперь будут перевозить также по вторникам и субботам, сообщили в пресс-службе Челябинского аэропорта. До 12 сентября самолеты будут вылетать из Челябинска в 23:30 и прибывать в Красноярск в 4:25 утра. А по вторникам до 25 августа самолеты будут вылетать из Челябинска днем, в половине четвертого, а прибывать в Красноярск в 20:40. Ранее авиакомпания выполняла полеты только по понедельникам, четвергам и воскресеньям. И в заключение о спорте. Филиал Федерации хоккея России в Екатеринбурге подвел итоги сезона 2025-26 и представил рейтинг хоккейных школ, которые формируют на основе результатов межрегиональных соревнований «Урал», «Сибирь» и «Приволжье». По сумме набранных баллов Академия «Трактор» заняла второе место среди 57 школ, уступив только омскому «Авангарду». Третье место у школы «Автомобилист Спартаковец» из Екатеринбурга. В прошедшем сезоне все команды Челябинской академии «Трактор» стали призерами межрегиональных соревнований, а ребята 2012 года рождения даже заняли первое место. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
0: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Июль Авто» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Весь месяц в «Июль Авто» праздничная распродажа. 3000 проверенных автомобилей с пробегом в наличии. Выигры до 200 тысяч рублей. ОСАГО или бак бензина в подарок. Хватит слушать, пора ехать. «Июль Авто». Копейское шоссе, 88/5. АОГСК «Югория». Акция до конца июля этого года.
1: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Слабый северо-восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 21, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 27 тепла. Южноуральские, Сатки, Златоусти, Миаси и Челябинске плюс 24.

0: Куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
2: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38.
3: Пропустите! Мне только посмотреть!
4: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.

0: 5М и выберите свой Тенет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
2: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Подключайтесь.
3: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Встречайте долгожданную новинку Chery Tenet T4L. Доступный семейный кроссовер для вашей семьи без первоначального взноса от 2 080 тысяч рублей.
2: Качество и цена.
1: Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. Планета Авто. Кредит предоставляет по Уссовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Слабый северо-восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Озерске, Снежинске и Кыштыме плюс 21, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 27 тепла. Южноуральские Сатки, Златоусте, Миасе и Челябинске плюс 24. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Небольшой южный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. Ночью 13-18 выше 0, днем в среду плюс 23-28.

0: Черная пятница в Светофоре. Скидки до 50%. Приходите 31 июля в Светофор. Низким ценам зеленый свет.
1: Слушай, а кто эта новенькая девушка из вашего отдела? Замужем?
2: Да, только девушке-то уже 42 года.
1: Не может быть!
2: Сама сказала и телефончик оставила.
1: Тебе зачем?
2: Не свой, а клинике профессора Алехина. Тоже на процедуру омоложения запишусь.
1: Диктуй, мне жена не простит, если я ей про такое не скажу.
2: 8-351-200-23-23.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ОМС «Мир», курорт Увильды, ГРН 1127-46-00-61-56, Челябинская область, Рыяжский район, поселок Увильды, курорт Увильды. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт. И ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
1: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
0: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
3: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
4: Да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, «Лада» на Труда.
5: Подробности по телефону 7115.
6: Один день, тысячи эмоций. Уже 19 июля благотворительный фестиваль «Автокультура-74». Дрифт, выставка автомобилей, развлечения для всей семьи, розыгрыши и большой городской праздник. Ждем вас в УТРК «Родник» с 14.00 до 18.00. Вход свободный. 0+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Челябинске 14 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Парижа».

0: Если газобетон, то Паривит. Паривит.ру.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске жители региона просят помочь Златоусту, пострадавшему от урагана. И в Челябинске выберут лучший двор многоквартирного дома. Южноуральцев просят помочь пострадавшим от непогоды жителям региона. С призывом обратилась глава попечительского совета продовольственного фонда «Русь-Челябинск» Ирина Текслер. Она с представителями властей побывала в Златоусте, где ураганный ветер перевернул быт жителей частного сектора. Прежде всего, супруга губернатора просит о помощи производителей питьевой воды, а для граждан организована акция по сбору продуктов «Корзина добра». Она пройдет 24 и 25 июля в магазинах «Пятерочка». Адреса можно найти в телеграм-канале Ирины Текслер. Напомним, ранее глава региона провел экстренное совещание по устранению последствий урагана в Златоусте. Сегодня в СМИ сообщалось, что без света в городе остаются десятки частных домов, энергетики работают над восстановлением подачи электроэнергии. Пенсионерка в Челябинске эффективно поставила на учет по месту пребывания 30 иностранцев без намерения фактически предоставлять им жилье, сообщает региональное управление МВД. 75-летняя горожанка провела регистрацию в квартире по улице Павлова. То, что никто из приезжих там не проживал, установлено в ходе бесед с соседями и при осмотре жилья. В отношении женщины завели уголовные дела о фиктивной постановке на учет. Регистрация всех иностранных граждан отменена. Работа по выявлению таких нарушений в регионе будет продолжаться. Челябинцам предлагают принять участие в конкурсе на лучший двор многоквартирного дома. Прием заявок продлится до 1 августа. Приглашают как жителей, так и организации, которые обслуживают жилой фонд, сообщает пресс-служба мэрии. Среди критериев оценки – оригинальность дизайна и оформления клумб, состояние кустарников и газонов, качество уборки дворовой территории. Обратят внимание на сохранность малых архитектурных форм и фасадов зданий. Заработать баллы поможет участие в мероприятиях по благоустройству. Немаловажным станет и материальный вклад самих жильцов. Узнать все детали о конкурсе дворов можно на сайте администрации города. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами дожди, в отдельных районах грозы, в Снежинске, Озерске и Кыштыме плюс 20, в Карталах, Магнитогорске и Троицке до 26 тепла, в Южноуральске осадки, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 23.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК vk.com/radiochal. Континенталь всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Ольга Бузова отказалась от костылей и вернулась к работе. Алена Водонаева приехала в гости к крокодилам, а дети Оксаны Самойловой и Джигана сломали бассейн на круизном лайнере. Ольга Бузова вернулась к работе после того, как брала паузу в выступлениях по состоянию здоровья. Певица отметила, что смогла отказаться от костылей, однако травмированная нога пока не восстановилась, и каждое движение вызывает боль. Сейчас звезда использует специальный фиксатор, который не дает сгибать колено. Алена Водонаева познает дикий американский мир. Вчера блогерша побывала в гостях у крокодилов, проживающих во Флориде. Для прогулки к опасным пресмыкающимся Алена выбрала наряд с леопардовым принтом. Она облачилась в мини-платье, а на голове у нее была широкополая шляпа. Водонаева пообещала, что обязательно покажет крокодила и принялась выжидать зверя. Однако ни одна из рептилий так и не выплыла на поверхность. Так что на этот раз обошлось без опасного контента. Дети Оксаны Самойловой и Джигана повредили бассейн на круизном лайнере. Самойлова охарактеризовала эту историю как стыдную и ужасную и не стала раскрывать детали происшествия. По словам блогерши, ее дочки и сын в общественных местах обычно ведут себя спокойно. Однако поведение детей все-таки зависит от врожденного темперамента. При этом Оксана уточнила, что несмотря на порчу чужого имущества, ей не пришлось возмещать ущерб. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Наступила жаркая пора. Купить новый «Хавейл» в «Регинас» на Кашириных. Вас ждут самые горячие предложения на покупку. Отличные цены, выгодные кредитные программы и частный трейд-ин. До конца июля новый «Хавейл» в «Регинас» на Кашириных. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Приезжайте прямо сейчас в «Регинас» на Братьев Кашириных 141А.
5: Выгода указана с учетом программ кредит и трейд-ин. Не оферта.
6: Учебники.
7: Здесь.
6: Канцелярия.
7: Здесь.
6: Равнение на экономию.
8: В «Книголенде» с 13 по 19 июля 2026 года. При покупке от 1000 рублей. Мелкооптовые цены на все. «Книголенд». Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
9: Цвет настроения – белый. А вы готовы окунуться в атмосферу увлекательных вопросов мозгобойни в стиле вечеринки в белом цвете? Тематическая фотозона, подарки, азарт и твоя команда. Это будет действительно самая светлая мозгобойня. Встречаемся 15 июля в 19.00 в ресторане «Максимилианс». Подробности в группе ВКонтакте «Тут-тут-квиз» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте да не в обиде, чем богаты, тем рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В эти минуты в Челябинске плюс 22. По данным Яндекс погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами дожди, в отдельных районах грозы, в Снежинске, Озерске и Кыштыме плюс 20, в Карталах, Магнитогорске и Троицке до 26 тепла, в Южноуральске осадки, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 23. Предстоящей ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди и грозы, ночью температура воздуха 13-18 градусов, выше 0, днем в среду плюс 23-28.

издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
3: Да, обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре «Мидпоинт» на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре «Мидпоинт» на Кировке. 214-77-00. Подробности бар «Мидпоинт.рф» и в соцсетях. 18+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Верхнеуральске за сутки выпала половина месячной нормы осадков. Из Челябинска запускают прямые авиарейсы в столицу Абхазии. За минувшие сутки местами по региону прошли сильные дожди. Больше всего осадков, 38 миллиметров, выпало в Верхнеуральске. Это почти половина от месячной нормы, сообщает региональный гидрометцентр. Также ливни были в Магнитогорске, Карталах, Мирном и Нязепетровске. Там выпало свыше 30 миллиметров. Умеренные дожди наблюдались в Златоусте, Верхнем Уфале, Миассе. Ранее синоптики предупреждали, что осадки в регионе на этой неделе сохранятся. В том числе грозы местами обещают град. В связи с этим с 14 по 16 июля в районах выпадения большого количества дождей возможны интенсивные подъемы уровня рек, подтопление пониженных участков местности. Челябинский аэропорт продолжает расширение полетной программы. 17 июля запускают прямые авиарейсы в столицу Абхазии, город Сухум. Полеты будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines по понедельникам и пятницам на лайнерах Boeing 737, сообщает Миндортранс региона. Расписание сформировано с учетом удобства пассажиров. Прибытие самолета в Южноуральскую столицу планируется на 3:50, вылет в Сухум в 5:10. Длительность полета около 3,5 часов. Стоимость билетов, по данным СМИ, начинается от 22 тысяч рублей. Дорожное ведомство отмечает, что прямые полеты в столицу Абхазии удовлетворят растущий спрос жителей региона на авиаперевозки в южном направлении. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами в преддверии Дня Металлурга. Ордена и медали получат 224 россиянина, из них 21 южноуралец, пишет информагентство «Первое областное». Жителям Челябинской области присвоены один орден за доблестный труд, 15 медалей орденов за заслуги перед Отечеством первой и второй степени и 5 почетных званий. Из представленных к наградам большая часть, 19 человек, это работники Магнитогорского металлургического комбината. Напомним, на этой неделе в пятницу и субботу в городском курорте «Притяжение» широко отметят День металлурга и День города. Планируются концерты, поздравления, шоу, танцевальные и другие программы. Возрастное ограничение 0+. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 22. По данным Яндекс погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами дождей, в отдельных районах грозы, в Снежинске, Озерске и Кыштыме плюс 20, в Карталах, Магнитогорске и Троицке до 26 тепла, в Южноуральске, Садке, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 23.

0: ФРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Мечтаете о незабываемой свадьбе? Ваш свадебный банкет в развлекательном комплексе «Малахит». Все включено за 6950 рублей на гостя. Для молодоженов номер люкс, выездная регистрация, свадебный торт и множество других подарков. Развлекательный комплекс «Малахит». Узнавайте подробности и бронируйте дату по телефону 246-08-08.
2: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа, фейерверк подарков.
3: Да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
4: Подробности на сайте востоклада74.ру.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.
6: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 22. По данным Яндекс Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами дожди в отдельных районах грозы, в Снежинске, Озерске и Кыштыме плюс 20, в Карталах, Магнитогорске и Троицке до 26 тепла, в Южноуральске осадки, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 23. Предстоящей ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди и грозы, ночью температура воздуха 13-18 градусов выше 0, днем в среду плюс 23-28.

0: Сыр Гауда без заменителей молочного жира. 499 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
1: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, свежий взгляд поможет решить вопрос, который давно не давал покоя. Не бойтесь изменить привычный подход. Тельцы, ваши усилия постепенно складываются в прочную основу будущих достижений. Продолжайте двигаться вперед. Близнецы, вдохновение придет в самый неожиданный момент. Не откладывайте настоящее, действуйте. Раки, близкие люди помогут взглянуть на ситуацию иначе. Их поддержка окажется очень своевременной. Львы. Сегодня удача благоволит тем, кто умеет брать ответственность. Ваше решение станет определяющим. Девы. Спокойствие поможет быстрее найти верное решение. Не позволяйте суете сбивать вас с пути. Весы. День подходит для восстановления полезных связей. Старое знакомство может напомнить о себе. Не сжигайте мосты. Скорпионы. Вы почувствуете уверенность в собственных силах. Это хороший момент для серьезного шага вперед. Стрельцы. Эмоциональная открытость укрепит важные отношения. Люди оценят вашу искренность. Делитесь теплом. Козероги. Интерес к новому делу быстро перерастет в настоящее увлечение. Не ограничивайте свои возможности. Водолеи. Размеренный ритм принесет больше пользы, чем спешка. Постепенное продвижение окажется самым надежным. Рыбы. Нестандартное предложение заслуживает внимания. Оно способно открыть неожиданное направление.
1: Реклама на радио «Континенталь». Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето 26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ОМС «Мир. Курорт Увильды». УГРН 1127460006166. Челябинская область. Рыжский район. Поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Один день. Тысячи эмоций. Уже 19 июля благотворительный фестиваль «Автокультура-74». Дрифт, выставка автомобилей, развлечения для всей семьи, розыгрыши и большой городской праздник. Ждем вас в УТРК «Родник» с 14.00 до 18.00. Вход свободный. 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 16 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске жительницы Челябинской области вернули похищенные мошенниками средства. И в регионе усилен контроль состояния водохранилища из-за дождей. Жительница города Сим, ставшая жертвой дистанционных мошенников, получила обратно крупную сумму благодаря Ашинской городской прокуратуре, сообщает пресс-служба надзорного ведомства по региону. В марте прошлого года неизвестный убедил пенсионерку перевести 300 тысяч рублей на чужой банковский счет. Деньги ушли дропперу, 20-летнему жителю Республики Татарстан. Завели уголовное дело, в суд был подан иск о признании полученных денег неосновательным обогащением, и владельца счета обязали их вернуть. Молодой человек перевел всю сумму обратно пенсионерке. Между тем, расследование для поиска организаторов мошеннической схемы продолжается. Контроль состояния гидротехнических и водопропускных сооружений усилен на Южном Урале из-за дождей. Поручение адресовано главам муниципалитетов. Ежедневный мониторинг должен проводиться до 19 июля включительно. Об этом сообщает агентство новостей «Доступ» со ссылкой на Минэкологию региона. Сейчас на всех территориях ситуация стабильная и регулируется в штатном режиме. Подтоплений и затоплений нет, заверяют в ведомстве. На Шершневском водохранилище сброс составляет 50 кубометров в секунду, на Аргазинском – 35. Что не превышает нормативных значений. В случае необходимости показатели могут быть скорректированы для безопасности граждан и самих сооружений. Челябинцев приглашают принять участие в бесплатном семинаре из цикла «ЖКХ для людей», который посвятят благоустройству придомовой территории, сообщает мэрия. Эксперты расскажут о том, кто отвечает за землю возле дома, как оформить решение собрания собственников для установки шлагбаума, детской или спортивной площадки, как добиться от управляющей компании озеленения, ремонта проездов и парковок. Кроме того, можно будет узнать, как участвовать в госпрограммах и получать средства на реализацию своих инициатив. Семинар состоится 16 июля. Все детали можно узнать на сайте администрации города. И далее выпуски о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Хавейл Сити Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле. При покупке новых «Хавейл» дарим защитное покрытие вашего авто, каска, ТО. И весь месяц праздничные выгоды до 250 тысяч рублей. Хватит слушать. Пора ехать. «Хавейл Сити Июль». Копейское шоссе, 88/9. АОКСК «Югория». Акция до конца июля этого года.
0: Погода.
2: В эти минуты в Челябинске плюс 22. По данным Яндекс погоды до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами дождей в отдельных районах грозы, в Снежинске, Озерске и Кыштыме плюс 20, в Карталах, Магнитогорске и Троицке до 26 тепла, в Южноуральске осадки, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 23.

права. Мне на жвачку хватает и едва. В один день я урою этих ребят.

0: Тематическая мозгобойня приглашает всех любителей кино, сериалов, мультфильмов и музыки. В одном вечере встретятся фильмы, которые мы пересматриваем десятки раз, мультфильмы из детства, песни, которые знаем наизусть, и сериалы, из-за которых когда-то обещали себе еще одну серию и спать. Играем 17 июля в 19:00 в ресторане «Брудершафт». Регистрация и подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Один день. Тысячи эмоций. Уже 19 июля благотворительный фестиваль «Автокультура-74». Дрифт, выставка автомобилей, развлечения для всей семьи, розыгрыши и большой городской праздник. Ждем вас в УТРК «Родник» с 14:00 до 18:00. Вход свободный. 0+.
3: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Уже 22 года. Челябинск. Труда 22.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь июль в «Планете Авто» честная выгода на семейные кроссоверы в «Черри Теннет» до 800 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
2: В эти минуты в Челябинске плюс 22. По данным Яндекс, погода до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами дождей в отдельных районах, грозы. В Снежинске, Озерске и Кыштыме плюс 20. В Карталах, Магнитогорске и Троицке до 26 тепла. В Южноуральске осадки, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 23. Предстоящие ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. Ночью температура воздуха 13-18 градусов выше 0, днем в среду плюс 23-28.
0: Реклама на Радио Континенталь.
2: Радио Континенталь и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют
0: «Голос дорог».
2: Уже завтра в 19:25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения. 12+».
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Нарезка бекон классический сырокопченый. 199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

нам транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Учебники.
1: Здесь.
0: Канцелярия.
1: Здесь.
0: Равнение на экономию.
2: В Книголенде с 13 по 19 июля 2026 года при покупке от 1000 рублей мелкооптовые цены на все. Книголенд. Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
3: Благотворительный фонд «Теплый дом» проводит благотворительную акцию «Кофе во благо». Внеси свою посильную лепту. Подробная информация об акции «Кофе во благо» на сайте warm-home.ru. Вместе мы сможем творить добро во благо.
4: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
5: Да, обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре Midpoint на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре Midpoint на Кировке. 214-77-20. Подробности bar-midpoint.ru и в соцсетях. 18+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 17 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
1: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: после удара током ребенка на пляже в Челябинске завели уголовное дело, и в столице региона впервые пройдет чемпионат России по вейкбордингу. После удара током трехлетнего ребенка на пляже Каспийский берег в Челябинске возбудили уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета. ЧП произошло 12 июля. По данным ведомства, трехлетний мальчик схватился за провод, предназначенный для подключения инвентаря на берегу. Ребенок получил удар током, на место вызвали медиков, они оказали малышу необходимую помощь. Расследование начали по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сотрудники СКР устанавливают все обстоятельства и дают правовую оценку действиям руководства пляжа. Челябинск первым на Урале начал переработку сложноутилизируемых отходов многослойной комбинированной упаковки. Для этого запустили новый высокотехнологичный комплекс, сообщает пресс-служба правительства региона. На предприятии побывал губернатор Алексей Текслер. После переработки будут получать бумажное волокно, гранулы для производства картонной упаковки, стройматериалов и другой промышленной продукции. Комплекс позволит сохранять природу, поскольку любые отходы, в которых есть пластик, перерабатываются сотни лет, отметил глава региона. Общий объем инвестиций в реконструкцию здания и оснащение современным оборудованием составил 700 миллионов рублей. В Челябинске впервые состоится чемпионат России по вейкбордингу. Турнир соберет более 70 сильнейших райдеров страны. Им предстоит бороться за награды в трех дисциплинах водно-лыжного спорта. Пройдут соревнования 24-25 июля на территории вейк-парка «Дамба» на берегу Шершневского водохранилища со стороны АМЗ. В первый день организуют квалификационные заезды, на следующий день – финалы. Как сообщает информагентство «Первое областное», чемпионат пройдет при поддержке губернатора Челябинской области Министерства спорта России. Возрастное ограничение 6+. Напомним, вейкбординг – это экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы водно-лыжного слалома, акробатику и прыжки. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: В эти минуты в Челябинске плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами дожди, в отдельных районах грозы, в Снежинске, Озерске и Кыштыме плюс 20, в Карталах, Магнитогорске и Троицке до 26 тепла, в Южноуральске, Сатке, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 23.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Ольга Бузова отказалась от костылей и вернулась к работе. Алена Водонаева приехала в гости к крокодилам, а дети Оксаны Самойловой и Джигана сломали бассейн на круизном лайнере. Ольга Бузова вернулась к работе после того, как брала паузу в выступлениях по состоянию здоровья. Певица отметила, что смогла отказаться от костылей, однако травмированная нога пока не восстановилась, и каждое движение вызывает боль. Сейчас звезда использует специальный фиксатор, который не дает сгибать колено. Алена Водонаева познает дикий американский мир. Вчера блогерша побывала в гостях у крокодилов, проживающих во Флориде. Для прогулки к опасным присмыкающимся Алена выбрала наряд с леопардовым принтом. Она облачилась в мини-платье, а на голове у нее была широкополая шляпа. Водонаева пообещала, что обязательно покажет крокодила и принялась выжидать зверя. Однако ни одна из рептилий так и не выплыла на поверхность. Так что на этот раз обошлось без опасного контента. Дети Оксаны Самойловой и Джигана повредили бассейн на круизном лайнере. Самойлова охарактеризовала эту историю как стыдную и ужасную и не стала раскрывать детали происшествия. По словам блогерши, ее дочки и сын в общественных местах обычно ведут себя спокойно. Однако поведение детей все-таки зависит от врожденного темперамента. При этом Оксана уточнила, что несмотря на порчу чужого имущества, ей не пришлось возмещать ущерб. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!

0: судьбу.
1: Новый Джейку J6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В Планете Авто первым покупателям подарки. Братьев Кошириных 126/1.
2: Казана цена Джейку J6 актив на дату 1.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
3: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
4: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
5: Только у нас автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
6: Да-да-да, да-да-да, Лада на Труда. Да-да-да, да-да-да, Лада на Труда.
7: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
2: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует до 31 декабря 2026 года.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте да не в обиде, чем богаты, тем и рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В эти минуты в Челябинске плюс 22. По данным Яндекс погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами дожди, в отдельных районах грозы, в Снежинске, Озерске и Кыштыме плюс 20, в Карталах, Магнитогорске и Троицке до 26 тепла, в Южноуральске осадки, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 23. Предстоящей ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди и грозы, ночью температура воздуха 13-18 градусов выше 0, днем в среду плюс 23-28.

0: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
1: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Куда в отпуск поедешь?
5: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
4: Это в Сочи?
5: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Мясо томленое с говядиной. 139 рублей 90 копеек. Низким ценам. Зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
7: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, свежий взгляд поможет решить вопрос, который давно не давал покоя. Не бойтесь изменить привычный подход. Тельцы, ваши усилия постепенно складываются в прочную основу будущих достижений. Продолжайте двигаться вперед. Близнецы, вдохновение придет в самый неожиданный момент. Не откладывайте настоящее, действуйте. Раки, близкие люди помогут взглянуть на ситуацию иначе. Их поддержка окажется очень своевременной. Львы. Сегодня удача благоволит тем, кто умеет брать ответственность. Ваше решение станет определяющим. Девы. Спокойствие поможет быстрее найти верное решение. Не позволяйте суете сбивать вас с пути. Весы. День подходит для восстановления полезных связей. Старое знакомство может напомнить о себе. Не сжигайте мосты. Скорпионы. Вы почувствуете уверенность в собственных силах. Это хороший момент для серьезного шага вперед. Стрельцы. Эмоциональная открытость укрепит важные отношения. Люди оценят вашу искренность. Делитесь теплом. Козероги. Интерес к новому делу быстро перерастет в настоящее увлечение. Не ограничивайте свои возможности. Водолеи. Размеренный ритм принесет больше пользы, чем спешка. Постепенное продвижение окажется самым надежным. Рыбы. Нестандартное предложение заслуживает внимания. Оно способно открыть неожиданное направление.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Ребята, «Динамо» бежит?
3: Все бегут. Мы вот только без первого номера. Говорят, варикоз подкосил. Ходить даже больно.
4: Подождите! Старт не давайте! Я готов!
2: Вот это скорость! Ты как здесь?
5: Да буквально на ноги поставили в клинике профессора Алехина. Курс лечения варикозной болезни и вперед к новым победам! Комсомольский проспект, 88. А на прием записаться по телефону 200-23-23.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Тянем?
8: Потянем.
7: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
8: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Наступила жаркая пора. Купить новый «Хавейл» в «Регинас» на Каширинах. Вас ждут самые горячие предложения на покупку. Отличные цены, выгодные кредитные программы и частный трейд-ин. До конца июля новый «Хавейл» в «Регинас» на Каширинах от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Приезжайте прямо сейчас в «Регинас» на братьев Каширинах 141А.
11: Выгода указана с учетом программ кредит и трейд-ин. Не оферта.
12: Один день. Тысячи эмоций. Уже 19 июля. Благотворительный фестиваль «Автокультура-74». Дрифт. Выставка автомобилей. Развлечения для всей семьи. Розыгрыши и большой городской праздник. Ждем вас в УТРК «Родник» с 14.00 до 18.00. Вход свободный. 0+.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

остаться как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Лариса, где выгодно купить Джили?
1: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в Планете Авто. У них новые Джили от 2 миллионов 490 тысяч рублей.
0: Построить маршрут.
1: Строю маршрут до Джили Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
0: Поехали в Джили Планета Авто.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске жители региона просят помочь Златоусту, пострадавшему от урагана. И в Челябинске выберут лучший двор многоквартирного дома. Южноуральцев просят помочь пострадавшим от непогоды жителям региона. С призывом обратилась глава попечительского совета продовольственного фонда «Русь Челябинск» Ирина Текслер. Она с представителями властей побывала в Златоусте, где ураганный ветер перевернул быт жителей частного сектора. Прежде всего, супруга губернатора просит о помощи производителей питьевой воды, а для граждан организована акция по сбору продуктов «Корзина добра». Она пройдет 24 и 25 июля в магазинах «Пятерочка». Адреса можно найти в телеграм-канале Ирины Текслер. Напомним, ранее глава региона провел экстренное совещание по устранению последствий урагана в Златоусте. Сегодня в СМИ сообщалось, что без света в городе остаются десятки частных домов, энергетики работают над восстановлением подачи электроэнергии. Пенсионерка в Челябинске эффективно поставила на учет по месту пребывания 30 иностранцев без намерения фактически предоставлять им жилье, сообщает региональное управление МВД. 75-летняя горожанка провела регистрацию в квартире по улице Павлова. То, что никто из приезжих там не проживал, установлено в ходе бесед с соседями и при осмотре жилья. В отношении женщины завели уголовные дела о фиктивной постановке на учет. Регистрация всех иностранных граждан отменена. Работа по выявлению таких нарушений в регионе будет продолжаться. Челябинцам предлагают принять участие в конкурсе на лучший двор многоквартирного дома. Прием заявок продлится до 1 августа. Приглашают как жителей, так и организации, которые обслуживают жилой фонд, сообщает пресс-служба мэрии. Среди критериев оценки – оригинальность дизайна и оформления клумб, состояние кустарников и газонов, качество уборки дворовой территории. Обратят внимание на сохранность малых архитектурных форм и фасадов зданий. Заработать баллы поможет участие в мероприятиях по благоустройству. Немаловажным станет и материальный вклад самих жильцов. Узнать все детали о конкурсе дворов можно на сайте администрации города. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на южном урале облачно с прояснениями, дожди и местами грозы. В ночные часы термометры покажут 13-18 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 23-28.

0: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
1: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
0: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
3: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
4: Пропустите! Мне только посмотреть!
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 000 рублей.

0: Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
1: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Спасибо, что выбираете Т2.
2: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на южном урале облачно с прояснениями, дожди и местами грозы. В ночные часы термометры покажут 13-18 градусов выше 0, днем в среду плюс 23-28.

0: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Покупайте выгодно в «Светофоре». Молоко «Тяжин» 3,2%, 59 рублей 90 копеек за 1 литр. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20

0: Новый JQ J6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В «Планете Авто» первым покупателям подарки. Братьев Кашириных, 126/1.
1: Казанская цена JQ J6 актив на дату 1.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
2: Учебники.
3: Здесь.
2: Канцелярия.
3: Здесь.
2: Равнение на экономию.
4: В «Книголенде» с 13 по 19 июля 2026 года. При покупке от 1000 рублей. Мелкооптовые цены на все. «Книголенд». Огромный и экономный. Артиллерийская, 124.
5: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ОМС «Мир», курорт Увильды, ГРН 1127-46-00-61-56, Челябинская область, Рыяжский район, поселок Увильды, курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
7: Да, обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре Midpoint на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре Midpoint на Кировке. 214-77-00. Подробности бар midpoint.ru и в соцсетях. 18+.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Barivit.ru.
1: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям: разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
2: Tenet

0: Найдите 5М и выберите свой Тенет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Куда в отпуск поедешь?
2: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
1: Это в Сочи?
2: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
3: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
1: На красивом, элегантном,
2: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
2: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в планете авто от 2 миллионов 50 тысяч рублей. Братьевка Шириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700 01 10.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность. Проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ. Рентген. Маммография. Консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Верхнеуральске за сутки выпала половина месячной нормы осадков. Из Челябинска запускают прямые авиарейсы в столицу Абхазии. За минувшие сутки местами по региону прошли сильные дожди. Больше всего осадков, 38 миллиметров, выпало в Верхнеуральске. Это почти половина от месячной нормы, сообщает региональный гидрометцентр. Также ливни были в Магнитогорске, Карталах, Мирном и Нязепетровске. Там выпало свыше 30 миллиметров. Умеренные дожди наблюдались в Златоусте, Верхнем Уфалее и Миассе. Ранее синоптики предупреждали, что осадки в регионе на этой неделе сохранятся. В том числе грозы местами обещают град. В связи с этим с 14 по 16 июля в районах выпадения большого количества дождей возможны интенсивные подъемы уровня рек, подтопление пониженных участков местности. Челябинский аэропорт продолжает расширение полетной программы. 17 июля запускают прямые авиарейсы в столицу Абхазии, город Сухум. Полеты будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines по понедельникам и пятницам на лайнерах Boeing 737, сообщает Миндортранс региона. Расписание сформировано с учетом удобства пассажиров. Прибытие самолета в Южноуральскую столицу планируется на 3:50, вылет в Сухум в 5:10. Длительность полета около 3,5 часов. Стоимость билетов, по данным СМИ, начинается от 22 тысяч рублей. Дорожное ведомство отмечает, что прямые полеты в столицу Абхазии удовлетворят растущий спрос жителей региона на авиаперевозки в южном направлении. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами в преддверии Дня Металлурга. Ордена и медали получат 224 россиянина, из них 21 южноуралец, пишет информагентство «Первое областное». Жителям Челябинской области присвоены один орден за доблестный труд, 15 медалей орденов за заслуги перед Отечеством первой и второй степени и 5 почетных званий. Из представленных к наградам большая часть, 19 человек, это работники Магнитогорского металлургического комбината. Напомним, на этой неделе в пятницу и субботу в городском курорте «Притяжение» широко отметят День Металлурга и День Города. Планируются концерты, поздравления, шоу, танцевальные и другие программы. Возрастное ограничение 0+. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Хавейл Про Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Хавейл дарим защиту от плохих дорог, 2 года обслуживания вашего авто, ОСАГО и полный бак бензина в придачу. И весь месяц праздничные выгоды до 350 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Хавейл Про Июль. Копейское шоссе 88/9. Алгайская Югория. Акция до конца июля этого года.
1: Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, дожди и местами грозы. В ночные часы термометры покажут 13-18 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 23-28.

0: Дали.
1: Наступила жаркая пора. Купить новый «Хавейл» в «Регинас» на Каширинах. Вас ждут самые горячие предложения на покупку. Отличные цены, выгодные кредитные программы и частный трейд-ин. До конца июля новый «Хавейл» в «Регинас» на Каширинах от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Приезжайте прямо сейчас в «Регинас» на Братьев Каширинах 141А. Выгода указана с учетом программ кредит и трейд-ин. Не оферта. Хотите?

0: возможности учиться, не выходя из дома, Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
1: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
2: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
3: Подробности по телефону 7115.
4: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
5: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
4: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
7: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Подключайтесь.
8: Согласно исследованию ООО «ТМТ Консалтинг» на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Притяжение новогодних встреч в Малахите уже начинается. С декабря захватывающие новогодние корпоративы и банкеты всего от 5 500 рублей на гостя. Почувствуйте магию праздника и начинайте бронировать его уже сегодня по телефону 246-08-08. Малахит. Желание исполняется здесь.
10: 18+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Встречайте долгожданную новинку Chery Tenet T4L. Доступный семейный кроссовер для вашей семьи без первоначального взноса от 2 080 000 рублей.
3: Качество и цена.
2: Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. Планета Авто. Кредит предоставляет по Уссовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на южном урале облачно с прояснениями, дожди и местами грозы. В ночные часы термометры покажут 13-18 градусов, выше 0 днем. В среду плюс 23-28.

0: Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи на «Мозгобойню». Каждую среду в 19.00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса вареная губернская Черкизово. 169 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
2: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
3: Да, обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре Midpoint на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре Midpoint на Кировке. 214-77-00. Подробности bar-midpoint.ru и в соцсетях. 18+.
4: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые Горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
5: Один день. Тысячи эмоций. Уже 19 июля. Благотворительный фестиваль «Автокультура-74». Дрифт. Выставка автомобилей. Развлечения для всей семьи. Розыгрыши и большой городской праздник. Ждем вас в УТРК «Родник» с 14.00 до 18.00. Вход свободный. 0+.
6: И победителем чемпионата по спортивным танцам становится участница из Челябинска.
7: Повезло. Да, на месяц назад кое-как ходила. А теперь?
8: Конечно. У них в Челябинске клиника профессора Алехина есть. Лечит варикоз даже без операции. И звездочки сосудистые убирают, и отеки. И в больнице лежать не надо.
7: Повезло.
9: Клиника профессора Алехина. Комсомольский, 88. Телефон для записи. 200-23-23.
10: Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
11: Та-та-та-таврия.
12: Телефон рекламной службы. 72-39-03.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется по «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
4: Пропустите! Мне только посмотреть!
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.

0: выберите свой Теннет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
2: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.
4: Знаешь, давно хотел тебе сказать...

0: щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем.
1: Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 20 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
1: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске жительницы Челябинской области вернули похищенные мошенниками средства. И в регионе усилен контроль состояния водохранилища из-за дождей. Жительница города Сим, ставшая жертвой дистанционных мошенников, получила обратно крупную сумму благодаря Ашинской городской прокуратуре, сообщает пресс-служба надзорного ведомства по региону. В марте прошлого года неизвестный убедил пенсионерку перевести 300 тысяч рублей на чужой банковский счет. Деньги ушли дропперу, 20-летнему жителю республики Татарстан. Завели уголовное дело, в суд был подан иск о признании полученных денег неосновательным обогащением, и владельца счета обязали их вернуть. Молодой человек перевел всю сумму обратно пенсионерке. Между тем, расследование для поиска организаторов мошеннической схемы продолжается. Контроль состояния гидротехнических и водопропускных сооружений усилен на Южном Урале из-за дождей. Поручение адресовано главам муниципалитетов. Ежедневный мониторинг должен проводиться до 19 июля включительно. Об этом сообщает агентство новостей «Доступ» со ссылкой на Минэкологию региона. Сейчас на всех территориях ситуация стабильная и регулируется в штатном режиме. Подтоплений и затоплений нет, заверяют в ведомстве. На Шершневском водохранилище сброс составляет 50 кубометров в секунду, на Аргазинском – 35. Что не превышает нормативных значений. В случае необходимости показатели могут быть скорректированы для безопасности граждан и самих сооружений. Челябинцев приглашают принять участие в бесплатном семинаре из цикла «ЖКХ для людей», который посвятят благоустройству придомовой территории, сообщает мэрия. Эксперты расскажут о том, кто отвечает за землю возле дома, как оформить решение собрания собственников для установки шлагбаума, детской или спортивной площадки, как добиться от управляющей компании озеленения, ремонта проездов и парковок. Кроме того, можно будет узнать, как участвовать в госпрограммах и получать средства на реализацию своих инициатив. Семинар состоится 16 июля. Все детали можно узнать на сайте администрации города. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, дожди и местами грозы. В ночные часы термометры покажут 13-18 градусов выше 0, днем в среду плюс 23-28.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на южном урале облачно с прояснениями, дожди и местами грозы. В ночные часы термометры покажут 13-18 градусов выше 0, днем в среду плюс 23-28.
0: Реклама на радио «Континенталь».
3: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют
0: «Голос дорог».
3: Уже завтра в 19:25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения. 12+».
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа, фейерверк подарков.
6: Лада на Труда.
7: Подробности на сайте востоклада74.ру.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, свежий взгляд поможет решить вопрос, который давно не давал покоя. Не бойтесь изменить привычный подход. Тельцы, ваши усилия постепенно складываются в прочную основу будущих достижений. Продолжайте двигаться вперед. Близнецы, вдохновение придет в самый неожиданный момент. Не откладывайте настоящее, действуйте. Раки, близкие люди помогут взглянуть на ситуацию иначе. Их поддержка окажется очень своевременной. Львы. Сегодня удача благоволит тем, кто умеет брать ответственность. Ваше решение станет определяющим. Девы. Спокойствие поможет быстрее найти верное решение. Не позволяйте суете сбивать вас с пути. Весы. День подходит для восстановления полезных связей. Старое знакомство может напомнить о себе. Не сжигайте мосты. Скорпионы. Вы почувствуете уверенность в собственных силах. Это хороший момент для серьезного шага вперед. Стрельцы. Эмоциональная открытость укрепит важные отношения. Люди оценят вашу искренность. Делитесь теплом. Козероги. Интерес к новому делу быстро перерастет в настоящее увлечение. Не ограничивайте свои возможности. Водолеи. Размеренный ритм принесет больше пользы, чем спешка. Постепенное продвижение окажется самым надежным. Рыбы. Нестандартное предложение заслуживает внимания. Оно способно открыть неожиданное направление.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: после удара током ребенка на пляже в Челябинске завели уголовное дело, и в столице региона впервые пройдет чемпионат России по вейкбордингу. После удара током трехлетнего ребенка на пляже Каспийский берег в Челябинске возбудили уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета. ЧП произошло 12 июля. По данным ведомства, трехлетний мальчик схватился за провод, предназначенный для подключения инвентаря на берегу. Ребенок получил удар током, на место вызвали медиков, они оказали малышу необходимую помощь. Расследование начали по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сотрудники СКР устанавливают все обстоятельства и дают пробовую оценку действиям руководства пляжа. Челябинск первым на Урале начал переработку сложно утилизируемых отходов многослойной комбинированной упаковки. Для этого запустили новый высокотехнологичный комплекс, сообщает пресс-служба правительства региона. На предприятии побывал губернатор Алексей Текслер. После переработки будут получать бумажное волокно, гранулы для производства картонной упаковки, стройматериалов и другой промышленной продукции. Комплекс позволит сохранять природу, поскольку любые отходы, в которых есть пластик, перерабатываются сотни лет, отметил глава региона. Общий объем инвестиций в реконструкцию здания и оснащение современным оборудованием составил 700 миллионов рублей. В Челябинске впервые состоится чемпионат России по вейкбордингу. Турнир соберет более 70 сильнейших райдеров страны. Им предстоит бороться за награды в трех дисциплинах водно-лыжного спорта. Пройдут соревнования 24-25 июля на территории вейк-парка «Дамба» на берегу Шершневского водохранилища со стороны АМЗ. В первый день организуют квалификационные заезды, на следующий день – финалы. Как сообщает информагентство «Первое областное», чемпионат пройдет при поддержке губернатора Челябинской области Министерства спорта России. Возрастное ограничение 6+. Напомним, вейкбординг – это экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы водно-лыжного слалома, акробатику и прыжки. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, дожди и местами грозы. В ночные часы термометры покажут 13-18 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 23-28.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на южном урале облачно с прояснениями, дожди и местами грозы. В ночные часы термометры покажут 13-18 градусов выше 0, днем в среду плюс 23-28.

0: В Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Но не меняйся в облике, но не поменяйся в словах. Мне не то чтобы хреново, просто кругом голова. Меняйся в мимике, но не поменяй мне себя. Можешь больше не звони, буду видеть тебя во снах. Смертоносно.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

В городе снова зажгутся огни, значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми, я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ, мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

типа того, что я видел где-то там во снах. Я бы до тебя дошел, но я устал. Встал один на Яузе между мостами. Ты такая же, и я уже другим не стану. Какие-то обиды, какой-то осадок изнутри достал, бросил и там оставил. Я могу нас разогнать, разбить, расплавить. Ты можешь доводить звонками с память, удалить меня из памяти, везде забанить. Но мы можем влюбиться заново, и нас не спалят.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я думаю.

встретимся, как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Или падай, как хочешь, сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.
1: В Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я с тобой.
3: Понятых где-то в пробке, но на сердце много.